еще не море выпусков программы «Ю» обитает на нашем официальном сайте retrofm.ru, но с каждой неделей их количество явно меньше не становится. Юрий Гурьянов продолжает рассказывать нам истории успеха наших любимых звезд. В прошлую субботу все внимание было к ним. Альбана и Рамини Пауэр. В подкастах можете послушать запись. Ну а здесь на Retro FM вот-вот отметится Саманта Фокс, «Свинцовый туман» и Эфер Дэвид в столице 3 часа 16 минут.

0: мадемуазель Патрисия Касс на Ретро FM, для которой лично это личное не спешит делиться подробностями своей личной жизни. Такая она, что ли, загадка. В столице 3 часа 42 минуты. И точно не загадка, не вопрос, кто впереди на Ретро FM. Это Рой Орбисон и «Ласковый май».
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро FM».

чувствую, еще не все толком проснулись, пришли в бодрые чувства, и пора это исправлять. Утренний экспресс для этого развернется вот-вот на ретро-ФМ. Через 4 минуты это случится. Отправимся вместе в доброе, бодрое утро. Приготовиться в столице 3 часа 56 минут.

0: столице 4 часа ровно. Все понеслось, поехало. Утренний экспресс на ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Так, не совсем актуальная информация у Данка. Очередная московская ночь уже все же пролетела. Официально встречаем утро в столице и не только. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Ну, в перспективе точно такого. Просто, может, еще утро не прям настолько доброе и бодрое, каким может быть. Но за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на ретро-ФМ ситуация исправится. Исправится явно в лучшую сторону. Музыка, ваши позитивные истории, интересные события, факты, звездные прогнозы, суления сделают свое дело, ну, внесут в это свой вклад, а я проконтролирую, чтобы так и было. Уже сейчас давайте ничего тянуть не будем, что ли, уже сейчас разберем свой гороскоп на сегодня, узнаем все актуальные астрологические «за» и «против».
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 18 июня, четверг. По общим прогнозам, утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. А вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споров. Овны, сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей. Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять. Близнецы, ваша деловитость и точность позволят быстро и качественно решить спорные вопросы. Раки, вложения этого дня обещают быть полезными и перспективными в будущем. Львы, умение быть разным в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом. Девы, дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности. Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить и мечту, и реальность. Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня работает на вашу репутацию. Стрельцы, не стоит разбрасываться, лучше выбрать одно направление и качественно проработать его. Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы. Водолей, взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваши намерения искренние и надежные. И рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

одной стороны, хорошо, что коммунальщики неравнодушны к излишней зелени около домов в округе и периодически наводят порядки. Но с другой стороны, покосы прямо с утра пораньше шумными бензокосами. Ну, то еще удовольствие. Ладно, все, выговорился. В столице 4 часа 17 минут. Это Ретро-ФМ, это Утренний Экспресс. Это как минимум Белинда Карлайл на ближайшее.

0: не если, а когда ежедневник с самыми интересными событиями, фактами дня напомнит, заявит о себе в эфире Retro FM. Ждать уже не нужно. Дождались. Столица 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: На календаре 18.06.2026, четверг. День рождения сегодня отмечает британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы Beatles, сэр Пол Маккартни. Наше поздравление. Он 16-кратный обладатель премии Грэмми, неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют золотой статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов копий. А песня «Yesterday», сочиненная им, удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. Их более 3700. 18 июня в 1943 году родилась Рафаэла Карра, итальянская актриса, певица, телеведущая. Середина 70-х годов она стала одной из самых любимых и популярных певиц не только в нашей стране, но и в Европе. Была признана королевой итальянского телевидения, иконой поп-культуры у себя на родине и за рубежом, особенно в Испании и Латинской Америке. На ее счету более 70 музыкальных альбомов. Ее пластинки были выпущены в 37 странах мира общим тиражом более 60 миллионов экземпляров. Альбомы и песни певицы суммарно 24 раза были удостоены золотого и платинового статусов. Треки Рафаэлы мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. В этот день, в 1955 году, вышел первый номер литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи «Юность». Молодым читателям тех времен эта периодика казалась яркой и необычной, отличалась от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и к окружающему миру. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски», которые были очень популярны среди читателей. Сегодня Всемирный день гармонии. Нет точной информации, когда начали отмечать этот праздник, но известно только, что в 87 году на территории более 100 стран проходила международная эстафета «Бег мира». Люди на всей планете вдохновлялись и объединялись в стремлении к достижению гармонии. С тех пор более 6 миллионов человек участвовали в этом поистине глобальном мероприятии. Ведь гармония — стремление к совершенству. А гармоничный человек чувствует себя счастливым. Я не чувствую, я уверен, я знаю, ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Рафаэлла Мария Роберто Пелони, или более известная как Рафаэлла Карра, прямо сейчас на Ретро FM. Культовая фигура не только в родной Италии, но и во всем мире, благодаря своему темпераменту, ярким шоу, заводным хитам, как этот. Что же, какими музыкальными презентами нас порадуют другие артисты на Ретро FM? Хотел сказать, что рассказывать не буду, но скажу. Скоро услышим песню из «Бриллиантовой руки» и один из хитов «Роксет» в столице. 4:42.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Новый день уже

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили.

рожаю, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Как там говорится, даже рич, даже богатый плачет. Плачет, как вариант, наверное, от того, что некуда пристроить свои деньжища, некуда их потратить. Где-то попадались подсчеты, что триллионеру Илону Маску, если тратить по миллиону долларов в день, хватит состояния на 3000 лет. Ладно, хватит болтовни. Столица 4 часа 55 минут. Мы на Ретро FM, как всегда, богатые на проверенной временем истории.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5.00, точное столичное. Второй час утреннего экспресса на сегодня на старте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Всем доброго, бодрого утра. Как слышно, Pet Shop Boys проснулись, поддержали наши ранние утренние движения, выдвижение куда-либо на утреннем экспрессе на Retro FM. Готовьте вы, что ли, засветиться в эфире, готовьтесь, если уж не исполнить что-то музыкально, то, по крайней мере, настраивайтесь поделиться своими позитивными историями, сообщениями. Скоро объявлю координаты для связи. Зовут меня Дмитрий Майоров. Помимо этого позитивного с вами пробуждение, будут и будут в этом часе интересные события, факты, будут и актуальные астрологические прогнозы.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все, внимание уже к ним. Сегодня у нас 18 июня, четверг. По общим прогнозам, утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. А вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споров. Овны, сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей. Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять. Близнецы, ваша деловитость и точность позволят быстро и качественно решить спорные вопросы. Раки, вложения дня обещают быть полезными и перспективными в будущем. Львы, умение быть разным в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом. Девы, дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности. Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить мечту и реальность. Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня сработает на вашу репутацию. Стрельцы, не стоит разбрасываться. Лучше выбрать одно направление, качественно проработать его. Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы. Водолеи, взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваши намерения искренние и надежные. И рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: И далеко не новость, что каждое буднее утро мы на позитивной волне. На Ретро-ФМ говорю не только про себя, то тут сижу, улыбаюсь, сам себя смешу. Нет, речь про вас. Каждое буднее утро все мы вместе радуемся вашим недавним личным успехам, достижениям, всем вашим. Это удалось, это получилось. Наверняка есть что хорошего рассказать вам. Так, рассказывайте. Наш канал Ретро-ФМ в Максе ждет ваши позитивные сообщения. С минут на минуту там появится специальный пост. И приступайте, пишите его в комментариях. Я обязательно скоро все прочитаю в эфире. Это точно в планах. Помимо Макса, кстати, доступен и наш смс-портал 5533. Только там есть несколько нюансов. В начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ», а в конце нужно не забыть подписаться. Это тоже важно. В целом, такие способы быть увиденными, услышанными, быть на позитивной волне. Дерзайте. Для автора... к тому же самого впечатляющего, запоминающегося позитивного сообщения за сегодня, на сегодня точно будет и презент. Наш фирменный тостер. Удачи, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: сколько лет. Это история команды «Бакара». Как сохраняет, так и продолжает сохранять неоднозначный посыл. И в подробности неоднозначности давайте что ли углубляться не будем. А лучше давайте в очередной раз заглянем в ежедневник на Ретро-ФМ. Узнаем все о самых значимых и знаковых событиях этого дня. Сегодня у нас 18 июня в столице. 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: В этот день, в 1935 году, родился Юрий Соломин, актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Он объект воздыхания многих советских зрительниц, сумевших в свое время даже поразить королеву Англии Елизавету II. Был хранителем традиций малого театра, художественным руководителем которого являлся с 1988 по 2024 года. Интересный, занимательный факт. Именем Юрия Соломина в 1987 был назван астероид. День рождения сегодня празднует британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы «Битлз» сэр Пол Маккартни, актер театра и кино, народный артист России Сергей Степанченко, итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини. Вооруженные силы России сегодня отмечают День службы военных сообщений. Эта служба является одной из старейших в российской армии. Организация перевозки войск и военных грузов отдельным ведомством была осознана и начата реализовываться еще Петром I. Сегодня служба военных сообщений по-прежнему решает важные задачи мирного и военного времени. Обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей. Что же касательно народного календаря, по народному календарю сегодня Дорофеев день. На Руси считалось, что с него начинаются самые короткие ночи в году. Наблюдали за разными приметами. Если день выдавался теплым, да ясным, ждали, что зерно уродится крупным. Еще считалось, что если утром в этот день выпалоть все сорняки, то они больше не вырастут. Кстати, такая же примета существовала в отношении волос на теле. Так, именины сегодня отмечают Георгий, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Петр и Федор. Поздравляем. Ну, и ежедневник напомнит о себе и в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, всем привет и позитива побольше. Ольга из города Кишинева докладывает. Сегодня встретила отличное утро. В окно выглянула, запахло деревьями, тополем и цветущей липы. Аромат терпкий, так, густой. Чудесного пробуждения, мои друзья, так пишут. Андрей докладывает. Так, что сад начинает приносить свои результаты. Глюкоза упала до 6. Все, видимо, в пределах нормы. Отлично. Галина сообщает. Настроила будильник на 5:30, поставила любимую бодрую мелодию. И утром, как только заиграла музыка, поняла, что она настолько зажигательная, что вскочила с кровати и начала танцевать еще до того, как окончательно проснулась. В итоге зарядка прошла сама собой, настроение отличное. На работу пришла на 15 минут раньше. Коллеги удивились, спросив, чтобы выспалась. Она просто вовремя включила дискотеку, и вот ее утренний такой позитив, он так заряжает. От Евгения. Всем доброго утра. В Кемерово пришла зима. Зима, образно говоря, в кавычках, а то всякое может быть. Тополиный пух заполнил улицы города. Говорит, красота. Ну, для кого красота, для кого мучение бывает такое, да. Так, из Севастополя от Ксюши сообщение. Доброе, бодрое утро. Любимое радио Ретро-ФМ. Очень люблю вас слушать каждый день, особенно позитив. Каждый день с вами веселее. Мы с мужем уже завтракаем, и, конечно, с нами наша маленькая Ника-собачка. Всем хорошего дня и летнего настроение. Да, не забываем, что лето. Приятного аппетита, Ксюш. Вы, друзья, делитесь своими позитивными сообщениями. Для этого, как минимум, можете писать в канале Ретро-ФМ в Максе. Там есть для этого специальный позитивный пост.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ! Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Не минута без наших музыкально-обаятельных, привлекательных лиц. Движемся, разумеется, вперед из песни здесь, на утреннем экспрессе ретро-ФМ, в столице без 5-6.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6.00, точное столичное. Всем доброго, бодрого утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: солнце льется.
1: Нерешительно вокруг да около не ходим, без каких-либо сомнений. Утренний экспресс на Ретро-ФМ вместит всех, дабы вести нас в доброе, бодрое утро. Все как всегда. За проезд ваши позитивы. Точнее, с вас позитивные истории, а с нас проверенные временем хиты, немало интересных интересностей, события, факты, астрологические прогнозы. Все внимание к ним будет сейчас. Чуть не забыл, меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и здрасте.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 18 июня, четверг. По общим прогнозам, утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. А вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споров. Овны, сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей. Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять. Близнецы, ваша деловитость и точность позволят быстро и качественно решить спорные вопросы. Раки, вложение этого дня обещает быть полезными и перспективными в будущем. Львы, умение быть разным в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом. Девы, дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности. Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить и мечту, и реальность. Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня сработает на вашу репутацию. Стрельцы, не стоит разбрасываться. Лучше выбрать одно направление и качество проработать его. Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы. Водолеи, взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваши намерения искренние и надежные. И рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим. Всем доброго, бодрого утра.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 6 часов 16 минут уже в столице. Продолжаем только на позитивной волне проводить, встречать с вами утро. Привет всем из Соколиного гнезда, деревни Некрасово, Томской области, от Татьяны, Ретро-ФМ. Привет, привет, позитив. Сегодня просто супер день. Пишет, четверг — это маленькая пятница. Я же, наверное, больше назову, что это препятница. Так получше звучит, наверное. После урагана у них все тихо и спокойно. Всем Татьяна желает добра, мира и здоровья. Привет всем из Приморского края. Удачного дня от Юлии. Наконец-то собралась и записалась в автошколу. Надеется, что скоро будет ездить на своей машинке. Ну, начало положено. Как говорится, удачи. От Сергея всем доброго утра. Вы знаете, любители футбола меня поймут. Спать 2 часа, но чувствовать себя на таком позитиве после просмотра футбола. Больного боевика, говорит Англия, Хорватия. Это того стоило. Любите спорт, люди. Ну что, помимо того, что люди любите спорт, присоединяйтесь к позитивному общению, делитесь своими успехами, достижениями, реализованными планами. Мы хотим все знать на Ретро-ФМ, хотим за вас порадоваться и автору самого позитивного сообщения на сегодня презентовать фирменный тостер. А где писать? Например, в нашем канале Ретро-ФМ в Максе, там есть специальный пост.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: иногда.
1: То самое наше периодическое иногда, чтобы серьезно и со всеми подробностями вспомнить или напомнить себе, какие значимые и знаковые события можно смело отмечать, праздновать, какие актуальны. В очередной раз настало время заглянуть в ежедневник, выражусь более понятно. Этим сейчас и займемся на Ретро FM столице, 6:31.
2: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
1: Итак, четверг, 18 июня 2026 года. На календаре день рождения сегодня отмечает британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы Beatles, сэр Пол Маккартни. Он 16-кратный обладатель премии Грэмми, неоднократно включен в книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют золотой статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов копий, а песня «Yesterday», сочиненная им, удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. Более 3700. Сегодня день рождения детской коляски. 18 июня в 1889 году американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. Он придумал модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, в изобретении были внедрены колеса на разных осях, что добавило маневренности. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения в удобное средство передвижения. В этот день, в 1932 году, в Женеве было принято решение о создании Международной федерации баскетбольных ассоциаций ФИБА. Сегодня эта организация объединяет все национальные баскетбольные федерации, а их, на минуточку, более 200. Она определяет основные направления развития мирового баскетбола, и под ее эгидой проводится чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования. Сегодня отмечается Международный день пикника. Когда и как появился этот праздник, точно неизвестно, но с удовольствием отмечают на всех континентах. Несколько веков назад пикники были привилегией высшего общества. На такие мероприятия собиралась элита. Постепенно они стали одним из вариантов отдыха молодежи и семейных пар. Международный день пикника – отличный повод, чтобы выбраться с друзьями или семьей на природу. Еще сегодня отмечаются Всемирный день гармонии, День недалекого будущего, День поиска четырехлистного клевера, День ласточек, День сходи на рыбалку, День сыроделов и Международный день суши. Что отмечаем? Приглянувшийся день. И в любом случае всем хорошего, прекрасного дня.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Итак, ваши финальные на сегодня позитивы пошли. Всем большой жаркий привет из Краснодара от Анны. На морешку едет, говорит. Всем хорошего настроения и ваша компания. От Мария из Брянска. Доброго утра. Поздравляет с днем рождения любимого сына Алексея. Ему исполняется 34 года. Желает любви, счастья, здоровья и, конечно, позитива. Мы, разумеется, присоединяемся к поздравлениям. Доброе утро из жаркой Астрахани от Ксении. Всем доброго, добра, любви и успехов. Приезжайте к нам искупаться в матушке Волги. Едут с мужем на машине на работу вместе с Ретро-ФМ. Хорошее занятие. Так, от Оксаны сообщение. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нее сегодня день рождения. Обожает этот необычный день. Сегодня даже хмурая погода не омрачит праздник. Ура! Всем желает хорошего дня и только радостных. С днем рождения, Оксана. И местами даже прояснилась столица. Смотрю сейчас в окно. Да-да-да. Так, Ксения пишет. Ретро-ФМ, доброе, прекрасное утро. Всем хорошего настроения, улыбок, позитива. Признается, очень любит свою семью, дочек, мамулю, мужа и пушистого своего ребенка. Видимо, про питомца речь. Так, цените каждую минуту, проведенную с близкими. Это самое главное. И Елена желает нам добрейшего утра. Сегодня самый замечательный день. У нее день рождения. Приедут дети с внуками из Северодвинска. Ждет их с нетерпением. Готовит на стол всякие вкусняшки. Сквозь тучки проглядывает солнышко. Настроение супер. Всем желает всего самого светлого и доброго. Сегодня у вас столько вообще дней рождения, столько именинников, и что-то напало на меня мысль среди вот именинников разыграть фирменный тостер от Ретро-ФМ. И провел вне эфира считалочку на Эники и Бенники, и выпало последнее сообщение вот от Елены, которой ей и презентую торжественно тостер. Спасибо всем за участие, спасибо за позитивное утро.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ! Реклама.
2: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
8: Летние скидки в Яхонт до -70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
9: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
11: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
0: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
11: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
0: Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
11: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: кажется, как-то уж слишком сосредоточенно или даже музыкально напряженно настроена Альфа-Виль. Это, возможно, для некой утренней профилактики, а то мало ли, по будильнику встать стали, но в целом не проснулись. Но далее точно проснетесь. Такие гарантии приближаются вместе с нашей бодрой, озорной, веселой первой сменой. Через 5 минут ровно в 7 встречайте наше утреннее шоу. Утренний экспресс вернется на Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. Все, услышимся. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «СС МУ 88 «Недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СС МУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
9: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
16: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-32-89. Казань.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Четверг встретим в отличном настроении. Да как и всегда, с первой сменой. И, конечно, сразу узнаем новости из первых уст. Вадим Рибман знает все, пожалуйста.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, пассажиры рейса Сочи-Архангельск вылетели к месту назначения. Ранее, напомню, самолет Boeing 737 авиакомпании Smart Avia вернулся в аэропорт Сочи по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика. В Smart Avia уточнили, что для продолжения маршрута был подготовлен другой борт. Он первый кружил неподалеку от аэропорта, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр Москвы. Он добавил, что принимаются меры к ликвидации последствий. Ранее мэр сообщил, что на территории ТЦ «Садовод» после падения обломков беспилотника зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Число сбитых на подлете к столице беспилотников увеличилось до 28. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекращении военных действий. Отмечается, что документ был официально согласован и подписан обеими сторонами в электронном виде. Он уже вступил в силу. Американский лидер отметил, что главным условием сделки является гарантия того, что у Ирана не будет ядерного оружия. В Тегеране, в свою очередь, уточнили, что меморандум станет лишь первым шагом, а переговоры по окончательному соглашению начнутся в течение 60 дней после его подписания. С 1 июля в сфере ЖКХ начнет действовать сразу несколько изменений. Они коснутся тарифов, правил перерасчета, сроков внесения платежей и внешнего вида квитанций. Но главное изменение – это, конечно, летняя индексация. С 1 июля тарифы на основные услуги ЖКХ в среднем увеличатся на 5,5%. При этом рост платежей будет отличаться в зависимости от региона. Еще один пересмотр тарифов запланирован на 1 октября. Осенью в результате совокупный платеж граждан за ЖКУ может увеличиться примерно на 10%. В правительстве объясняют это необходимостью финансировать обновление коммунальной инфраструктуры и инвестиционные программы. Ну и последнее. Президент США и его французские коллеги устроили силовое состязание после рукопожатия. Трамп прибыл в Версаль, Макрон встретил его у двери лимузина. Рукопожатие лидеры перевели в захват, сцепив ладони в замок. Борьба началась на стороне Макрона, однако Трамп перехватил инициативу, похлопав при этом французского лидера по плечу свободной рукой. Правую он притянул к себе. Президенту Франции пришлось повернуть аж весь корпус, чтобы притянуть запястье президента США. После этой схватки лидеры наконец-то отправились приветствовать первую леди Франции Бриджит Макрон. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
0: Светлов и Рита Субботина. 3:08 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Маргарита.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Не будем перетягивать друг друга и одеяло друг на друга. Да, будем работать в команде. Александр, звукорежиссер на месте. Здравствуйте. Да-да-да, у нас хиты уже на готове, но пару слов все-таки о том, что же сегодня нас ожидает. Обратный отчет уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Смарт-часы можно будет выиграть, поэтому настраивайтесь на бодрость, позитив, на соображение, на большой скорости.
2: Да, и тему для вас классную подготовили, поэтому на это тоже настраивайтесь, будем общаться.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: А гороскоп на четверг, на 18 июня. Утро и день хорош для дел, требующих выдержки и последовательности, а вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споров.
2: Овнам сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей.
1: Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять.
2: Близнецы, ваша деловитость и точность позволят быстро и качественно решить спорные вопросы.
1: Раки, вложения этого дня обещают быть полезными и перспективными в будущем.
2: Львы, умение быть разными в разных ситуациях, говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом.
1: Девы, дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности.
2: Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить и мечту, и реальность.
1: Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня сработает на вашу репутацию.
2: Стрельцы, не стоит разбрасываться, лучше выбрать одно направление и качественно проработать его.
1: Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы.
2: Водолеи, взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваш намерение искренне и надежные.
1: Рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
2: И просыпайте в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: до 11 на Ретро-ФМ.
1: 7.12. Ребят, ну что, проснулись? Мы, да, и будем делиться с вами бодростью, будем делиться с вами новостями. Кстати, есть они?
2: Да, конечно. А для тех, кто не проснулся, для тех, кто, как я вчера, смотрел сериал «До победы», понимаете, там последняя серия
1: была. А как еще можно смотреть, если не до последнего?
2: Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, привычка засыпать под телевизор вызывает зависимость. Вот оно что. Короче, по словам сомнологов, регулярный сон под работающий телевизор, ненавижу такое, если честно, может ухудшать качество отдыха и со временем даже вызывать зависимость от фонового шуба. Вот у меня шуба.
1: Да слушай, и от шубы тоже можно стать зависимой, да-да-да. Но не узнавай это. Не надо на этот путь становиться, Маргарита.
2: Короче, специалисты долго смотрели телевизор и сказали, свет экрана мешает выработке мелатонина.
1: Да, слушай.
2: Звук провоцирует микропробуждение. И даже не за едой поесть, как я обычно, а просто, что там, Ракель с не знаю кем, с Сергеем обручилась
1: так
2: или
1: вот,
2: нет?
1: Я даже не знаю, как ты засыпаешь, это же драма, это же напряжение всегда.
2: Да, в общем, привычка сохранять долгое время может негативно сказываться на памяти, но опять же, да, вот эти вот моменты, когда Ракель и Сергей там что-то не поделили, это мы будем помнить всегда.
1: Мне нравится, как ты петербургские тайны с тропиканкой сейчас соединил. Интересно.
2: Вот, и в качестве альтернативы такие смешные эксперты говорят, да, лучше белый шум или аудиокнигу, или вечерний отдых без экрана. Вот
1: а почему не просто книгу? Я вот сейчас не ради там грамотности или какой-то. Вот я там, знаешь, я бываю две страницы. Не, серьезно, да, про свечи это отдельная тема. Просто начнешь читать, я на третьей странице все, вырубаешь. Почему бы не попробовать? Вроде как бы и не так вредно.
2: А медитация? Я включаю медитацию. Я благодарю за все вот это вот.
1: Ну, кстати, о медитациях мы сегодня еще обязательно поговорим. Да, об этом через пару минут.
2: Интрига.
1: А сейчас CC Catch на Ретро-ФМ.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А сегодня мы поговорим о том, что, наверное, существует, что многие ищут, кому-то удается найти, а кто-то, возможно, еще не знаком, но эта встреча предстоит впереди. Речь идет о гармонии, потому что 18 июня – это Всемирный день гармонии. Рит, как думаешь, она существует?
2: Где-то,
1: я не спрашиваю, знаешь ли ты. Да вдоль ночных дорог босиком ходила, искала, пока не нашла. Да все мы ищем, и у всех свои методы. Ты вот пару минут назад буквально сказал насчет медитации, да? Эту тему обязательно обсудим, потому что у всех свои способы искать медитацию и, я бы сказал, искать гармонии и выходить из нее тоже. Ведь кому-то достаточно какой-нибудь неглаженной рубашки или, я не знаю, корни отросли. Ну, давай свои фразы, ваши женские штучки, которые могут довести до тревожности.
2: Корни отросли. Ну что, еще очень много всего. Распродаж закончился, ты не успел ночью купить.
1: Но есть несколько советов. Давай сходу 1-2 расскажу. Заземление 5-4-3-2-1. Слышал когда-нибудь?
2: Нет.
1: Вот я тоже нет, поэтому хочу поделиться. Найдите глазами 5 синих предметов. Потрогайте 4 разные текстуры. Услышьте 3 звука, почувствуйте 2 запаха и ощутите один вкус. Вот возвращает из мыслей каких-то тревожных в реальность. Это вот один из методов для того, чтобы отвлечься от, ну, наверное, напряженного внутреннего диалога, который
2: уводит нас. Я пока буду искать 5 предметов, я с ума сойду, что я их не могу найти.
1: Почему только 4? Где 5-й синий?
2: Где синие цвета? Да, конечно. Не, со мной такое не будет работать.
1: Загадку гармонии сегодня будем разгадывать вместе и о том, как возвращаться в гармонию. В первую очередь будем ждать ваших версий в соцсетях. Можете писать в Максе, например.
2: Да, можете везде писать. И главное, тоже рассказывайте не только, как вы гармонию, а может быть, есть какие-то действительно смешные штуковины, что вот вас может... Вот просто ни с того, ни с сего. Вот не крашеный
1: корни. Конечно, очень интересно.
2: Ну, что
1: интересно,
2: это такое? Да, вообще такое?
1: Во-первых, мы будем уже предупреждены и будем знать,
2: конечно,
1: что это... С нами тоже
2: с
1: может такое случиться.
2: Да,
1: и просто давайте посмеемся над этими ситуациями. Мы-то взрослые люди, понимаем, что это глупость, но не всегда можем с этим справиться. И это нормально, это по-человечески. Поэтому будем ждать ваши истории классные и про то, как вы выходите из этой гармонии и как в нее возвращаетесь.
2: Пишите нам во все соцсети, а мы найдем и все прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.

0: система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ретро FM.
1: Так, 7.29, точное московское. Хочется всем напомнить о том, что в июле намечается.
2: Что это в июле намечается?
1: 10 дней.
2: 10 дней?
1: 10 дней.
2: Осталось. Да, месяц, ну, как бы.
1: Мы говорим про круиз Ретро FM. Да, где будем мы, где будут наши любимые певцы.
2: Что ты мне не сказал вот 2 минуты назад, какое сегодня число, когда я съела не одну, а 2 палочки, понимаешь,
1: да
2: хлебные.
1: Да ничего, на 10 раз больше присядешь, Маргарита. Я же знаю, в тебе хватит спортивной воли для того, чтобы избавиться от того, что оставляют после себя певцы. Пироженки.
2: Да, палочки хлебные.
1: А вот в Китае появились морские круизы в никуда.
2: Оу.
1: Но не подумали, надо чем-то выделиться, да. Что там, люди Грецию, что ли, не видели, да? И решили специальные такие туры для людей, которые не посещают новые города. Вместо этого они несколько дней отдыхают на корабле и возвращаются в пункт отправления.
2: Прекрасно.
1: Можно, в принципе, даже не выходить на палубу, не смотреть там, чтобы море какое-то было. Назвать круиз, ну,
2: закрыться
1: как в комнате, да, в каюте живешь, и все в порядке. Это самое же... главное, дайте мне посидеть. В тишине.
2: Это же новый стих. Не выходи из каюты, не совершай ошибки.
1: Достаточно того, что было в оригинале. То мы сегодня про гармонию говорим. Давай в эту сторону, как бы, чтобы ветер направлять.
2: Хорошо, направляем ветер. В эти паруса утра.
1: Корабль новостей снова пришвартовался. Вадим Ривман расскажет об актуальном.
3: Да, поплывем вместе. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам авторов предложения, новая выплата поможет семьям покрыть расходы на покупку школьной формы, учебников, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей. Предполагается, что пособие будет выплачиваться 1 раз в год перед началом учебного года и будет адресным. В первую очередь для семей с детьми школьного возраста, многодетных и малообеспеченных семей. В случае принятия закона новая выплата может начать действовать с 2027 года. Сбиты уже 85 беспилотников, летевших в Москву. Последние данные сообщил Сергей Собянин. Ранее мэр сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. Собянин добавил, что принимаются меры к ликвидации последствий. А также мэр написал, что на территории ТЦ «Садовод» после падения обломков беспилотника зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В Госдуме предупредили россиян о новой мошеннической схеме, связанной с ежегодной семейной выплатой для родителей, и призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев. С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату, предусматривающую возврат части уплаченного НДФЛ для семей с 2 и более детьми при соблюдении критериев по доходу. Злоумышленники играют на спешке и доверии граждан к государственным выплатам, отметил депутат. После этого аккаунты жертв оказываются в руках мошенников. Профессия писателя станет официальной в России. Об этом стало известно из отраслевого доклада Минцифры России. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября этого года. В документе отмечается, что утверждение стандарта профессии писателя будет одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса в нашей стране. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. Ну а самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов, об этом пишет Афиша Дейли. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, а далее первая смена ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Столица уже 7.39. Быстренько четверг. Начинается стремительная и обратный отчет. Игра тому подтверждение. Игра на скорость.
1: Давайте скоренько прям звоним. 23-24-88-3, код Москвы 495. Выигрываем суперприз смарт-часы от RetroFM. Ну или поощрительный подарок. Фирменную футболку от RetroFM.
2: Реклама.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Ну что, у нас гости с курортов. Александр из Анапы дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Александр, ну скажите честно, не скрывайте, сколько градусов у вас?
1: Ты про море?
2: Пока прохладненько, пока 24-25 дня.
3: Конечно же.
1: И море не прогрелось, получается, да?
2: И море не прогрелось,
3: да. И кукуруза не готова.
1: Ну ничего, ничего. В июле мы все равно зовем, все равно всех приглашаем, да. Отдохнуть в чудесный город, Александр. А сейчас мы вас приглашаем поучаствовать в игре, в которой 3 раунда по 10 секунд. В каждом новое задание. Если не укладываетесь вовремя, то подарок не получаете. Если 2 раунда...
3: Тянул, да, то подарок не получаете.
1: Ну, будет не очень, хотя так сказать, да. Если 2 раунда успешных, то фирменная футболка. Если все 3, смарт-часы, все будет круто. Мы в вас верим, Александр, давайте. Анапу не подведите.
3: Готовы? Правила понятны?
2: Готовы.
3: Ну что, тогда погнали. Назовите 3 летних вида спорта. Обратный отсчет пошел.
1: Угу.
2: Волейбол.
1: Так.
2: Футбол.
1: Пусть.
3: Ну?
2: Хоккей. На траве.
1: На траве. Александр, вы еще тот, да.
3: Успел.
1: Да. Ну все как в триллере. В последнюю секунду, когда все замерли, страна ожидала полного провала, но у Александра была своя заготовочка, был свой код, свой джокер, да?
3: Угу.
1: Прекрасно. Давайте со вторым раундом так же легко играючи справиться.
3: Итак, там у нас, конечно же, как всегда, песенки, я вам буду зачитывать, а ваша задача дочитать еще за мной. Вот.
1: То есть вы в режиме рэпа будете с Александром взаимодействовать? Петь не собираетесь?
3: Не-не-не, ну как пойдет.
1: Когда? А там когда по настроению? Давайте.
3: Так, где они? Нашла. Погнали? Готовы? Обратный отсчет пошел. Живет в белорусском Полесье, кудесница леса.
2: Олеся.
3: Я одинокий бродяга любви.
2: Казанова.
3: На маленьком плоту сквозь бурю, дождь и...
2: Вьюгу.
1: Ну, еще раз дождем, что
3: а
1: идет?
3: А что с дождем идет? Какая вьюга? Ну, что там?
1: Бури дождь.
3: Ну. Дождь
1: 3,
3: и...
1: 3, 2, 1.
3: За окном дождь
1: есть
3: и...
1: Есть версии.
3: Ну?
1: Сквозь
2: дождь
1: бури.
3: Ну, что там грохает?
2: И гром, гроза.
1: Ладно. Ну, уже прошло 28 секунд, поэтому, да, грозы. Сквозь бури, дождь и грозы.
2: Грозы, я угадал, грозы.
1: Да, но это не в 10 секунд, поэтому, Александр, да, сегодня без подарков от Red FM остаетесь, но мы будем ждать вас вновь. Особенно, когда температура, повысится, может, до 32-33, и тогда мы уже будем слушать от вас очень курортный доклад из Анапы. И в следующий раз вам обязательно повезет. А нам везет, как и всегда, каждую минуту на Ретро FM, потому что вот как только не послушаешь, а там оба и хит проведены временем. Ага, Take On Me на Ретро FM.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день гармонии. Мы решили обсудить эту тему с двух сторон. Ну, во-первых, спросить, существует ли она в вашей жизни. А во-вторых, что вас может вывести из гармонии, да? Особенно там что-нибудь смешное, несуразное. Ну и как вы в нее возвращаетесь? Вот Анна Калашникова делится мнением. Доброе утро, наши Саша и Ритуля, все слушатели. Гармония существует. Весь мир создан в гармонии. Вот если применить к жизни, то Ритуля съел два пирожных. Сегодня мы рассказывали об этом, да? Вместо одного запланированного. Ага. Но они были съедены с удовольствием. Ну, в скобках, наверняка с удовольствием.
2: 100%.
1: Поэтому здесь присутствует гармония внутреннего и внешнего. Одно пирожное для красоты, а второе для любви. И гармоничного утра всем желает та самая Анна.
2: А для, вот, ну как назвать это, персиком, там есть что-то? Ну, красота, любовь и объемы.
1: Да, конечно. Есть, да? Если тебя они интересуют, они... да, мы и это добавим.
2: Так, Константин пишет: мое равновесие чаще всего нарушает жена. И чтобы восстановить гармонию, я иду в любимый магазин, покупаю килограмм мороженого, сажусь перед телевизором и с огромным удовольствием поглощаю пломбир.
1: Ребят, вернемся обязательно к вашим историям. Да, спасибо, что активно включились в это. Группе Росмена ВКонтакте есть, в Максе можете писать. Мы обязательно это найдем и еще дадим несколько советов от настоящих экспертов, как можно вернуть гармонию в свою жизнь.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
15: За 4 моря.
13: Каждый день ровно в 21:00.
0: Вечеринка. Ретро-ФМ.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
2: Ретро-ФМ.

0: 98 в столице. Чтобы утро было еще более гармоничным, делайте погромче. Первая смена, хиты, все как вы любите. Самые свежие новости от нашего бодренького Вадима Ривмана. Послушаем.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, Минпросвещение подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Еще у 154 участников по 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ в этом году идет с опережением графика, пояснил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку стало преддверие. Выпускники затруднились правильно написать это слово. При массированной атаке дронов на Москву несколько беспилотников достигли нефтеперерабатывающего завода. Там начался пожар. На месте сейчас работают экстренные службы. Помимо этого, фрагменты дронов упали на территории торгового центра «Садовод». Там зафиксировали незначительные повреждения. Никто не пострадал. Пожар произошел после падения обломков на кровлю торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. Ну а в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения. Между тем, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Пострадавших нет. Идет эвакуация жителей. В Электростале обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома в деревне Степаново. В Люберцах повреждены здания фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Пострадавших также нет. Кроме того, дроны попали на дачные участки в Чехове, Крюкове и в Павловском Посаде. Утром над Томском появилась дымка от лесных пожаров. Об этом заявил губернатор Томской области Владимир Мазур. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Напомню, 10 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ну и последний курьезный случай, вызвавший недоумение у местных жителей, произошел в Ростове-на-Дону. Рано утром рабочие с триммерами начали косить траву прямо на асфальте. Ситуация выглядит нелепо, растительности там практически не было, только отдельные ростки пробивались у бордюров. Особенно сильно этот эпизод контрастирует с реальной проблемой города – зарослями амброзии в других районах. Там опасный сорняк вырастает в человеческий рост и остается нетронутым. Жители Ростова задаются вопросом, почему, собственно, коммунальные службы косят голый асфальт и при этом не трогают настоящие заросли. И еще курсы валют. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: примерно 9-го. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, это интересно, конечно. Теперь можно это называть коммунальной службой по-ростовски. Косил ясь там за конюшина, да?
1: Да-да-да.
0: Косил ясь голосфальту или что?
1: Получается, что так. Новое прочтение. Нам нравится.
0: Ребят, сейчас будет Юритмикс на Ретро-ФМ. А впереди у нас фейк-контроль, где можно получить фирменную термокружку и сертификат в Marketplace. Начинаем.
2: Первое сбеда на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 18 июня, четверг. Утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. Ну а вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споры.
2: Овнам сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей.
1: Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять.
2: Близнецы, ваша деловитость и точность позволит быстро и качественно решить спорные вопросы.
1: Раки, вложения этого дня обещают быть полезными и перспективными в будущем.
2: Львы, умение быть разными в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом?
1: Девы, дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности.
2: Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить и мечту, и реальность.
1: Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня сработает на вашу репутацию.
2: Стрельцы, не стоит разбрасываться. Лучше выбрать одно направление и качественно проработать его.
1: Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы.
2: Водолеи, взаимодействовать с партнером будет эффективнее, если ваши намерения искренние и надежные.
1: Рыбы.
2: Сломалась ненадолго. Ну что, бывает такое?
1: А что бывает? Рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
2: Просыпайте в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: После этой лирической композиции от Элвиса Пресли, вот я действительно ощущаю нас как будильниками. Ну хорошо. Что, пора будить. Ну, только давай плавненько
1: давай
0: это сделаем. Давай
1: тихенько.
0: Не резко,
1: я сама, знаешь,
0: конечно.
1: Перешла в режим, вот, когда говоришь, колонка поставь, будильник, ну, чтобы он такой...
0: Да. Плавненький и гармоничный. Сегодня день гармонии, это очень важно. Все-таки в очередной раз убеждаюсь, насколько собаки сообразительные существа.
1: Собаки просто капец какие сообразительные, хитрые.
0: Не заводись.
1: Да я вспомнила, как он украл мясо, кусок моего, носились.
0: А он... Ага, ну тебя!
1: Его.
0: Люблю, да. Не знаю, за что сволочь такая. Так, в общем, спасая человека из воды, одна собака увидела вдруг, что это ее тренер, и развернулась обратно. Да, история такая. Это было в Китае. Вообще, собака служит в вооруженных силах Китая. Были учения. Учения по спасению, как ты поняла. И животное бросилось в воду, вот прям буксируя за собой спасательный круг, там еще груз какой-нибудь. Вот, но как стоило собаке понять, что тот, кто зовет на помощь, да, тот самый утопленник, это ее тренер, как отношение к происходящему поменялось. Но собака знала, что тренер, он отлично плавает, он меня учил, да. Развернулась, поплыла к берегу. Вот, потому что, ну, как бы не надо притворяться. Собаки, они чуют правду и ложь, да. Если ты умеешь плавать, не надо мне звать на помощь. Я лучше сел на другое упражнение.
1: Плыви. Вот
0: хорошо. Главное, не в феврале, да, может быть, холодно, да. Не выходите на лед. Вот, поэтому, друзья, не надо обманывать собак, они все равно все поймут, все почувствуют и абы кого, абы где не будут спасать.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Всемирный день гармонии. Ищем, находим, обретаем ее вместе, делимся историями. Что вас выбивает из гармонии, что вас в нее возвращает? Андрей Беляков пишет, что да, гармония существует. И те, кто на природе себя ощущает, как рыба в воде, это определенно знают. Живи в гармонии с природой, и будет тебе счастье. И даже будет фотоподтверждение от Андрея.
2: Так, далее, значит, Александр говорит, мы же спрашивали, что вас может вывести. У нас в кабинете сломался кондиционер. В самый разгар жары. И нарушилась гармония с работой. Духота в кабинете была невыносимой. Мозги закипятали, закипали. Никакой гармонии. Но на днях установили новый кондиционер. И теперь я в полной гармонии с работой. Вот. А я думаю, где там жара была? Барнаул.
1: Ну вот.
2: Потому что у нас тоже нет гармонии. У нас дождь сплошной в Москве в середине июля.
1: Надо провести исследование. Москвичи, ваш идеальный вариант погоды. А то да, неделю назад было 30.
2: Жарко нам не нравилось, сейчас нам дождь не нравится, скоро снег пойдет, но вообще-таки надо уезжать в теплые края.
1: Чего еще москвичей бывать не любят, а? Не знаю. Максим пишет, сейчас как раз пытаюсь найти гармонию. Еду в поезде до Петербурга. Решил на четвертом десятке лет резко изменить вектор своей жизни. Пожелайте мне удачи, Максим, Максим Дергунов. Пусть все получится, да. И классной дороги в Питер.
2: Ирина говорит, доброе утро, страна. Моя мама очень вспыльчивая. Успокаивается она фразой, когда у меня кот на руках, все зло на вас пропадает. Коты в нашем доме не переводятся. Поэтому, когда мама спокойна, в своем дзене гармония с собой и нам поспокойнее.
1: А вот насчет кошек, я тут на днях одну историю, новость нашел насчет того, как влияет вот это самое общение с кошками. Хотя об этом мы, наверное, расскажем отдельно. А пока будем ждать ваше сообщение про гармонию. Про собак-то мы поговорили, надо же про кошек кошечки, обязательно сделать. Кошечки. Все будет, обещаем, в первой смене, как и граф и контроль. Уже буквально минут через 20.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН
2: 111-764-664-62-69. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: ему на суточную.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
6: 12+.

0: Ну, каждый час сегодня напоминание о нашем счастливом круизе ретро-ФМ, причем разных лет. Headway, Life, танцевали, снимали, общались, отрывались, ходили по морям. Помним и обязательно будем повторять.
1: Так, рассказываю. Ладно, давайте честно скажу. На мне сейчас удивительная маска для лица, я теперь на них подсела. Я сейчас оправдываюсь перед коллегами. Я не знала, что вот так будет, понимаете? Я ее надела, а тут...
0: Ну, а нам это как-то терпеть.
1: А вам это терпеть, да. Поэтому там Вадик в шоке, Света наш редактор. А вот для тех как раз, у кого ухудшается самочувствие, у меня есть для вас, ну, шок-контент, новость. Потому что объятия с кошками только ухудшают самочувствие при стрессе.
0: Опа!
1: Когда увидишь Риткину маску такую.
0: Поворот. Мы несколько минут назад дочитали сообщение, что
1: про
0: там
1: собак,
0: меня кошечка успокаивает. То есть провести время с кошкой – это для гармонии. А ну-ка, расскажи.
1: Короче, что рассказали ученые? Значит, дело в том, что взаимодействие с кошками обычно пассивное. Вы ее обнимаете, она лежит, как так и написано, плюшевый мешок. И практически не реагирует. В отличие от собак, которые активно отвечают на ласку. В общем, из-за этого человек в стрессе может почувствовать себя еще более одиноким. Вот.
0: Это информация с сайта собакабуся.ком.
1: Собакилучшие.ру, понимаешь?
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября текущего года, сообщает ТАСС. В учебнике объясняется, как происходит бесконтактная оплата. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. В столице Татарстана на саммите «Россия-АСЕАН», приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, лидеры двух сторон намерены обсудить текущее состояние взаимодействия и определить новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи планируется подписать 4 совместных документа, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «России-АСЕАН», который задаст приоритеты взаимодействия на ближайшие годы, пишет ТАСС-центр. На железнодорожной станции «Казань-1» вводятся временные изменения в организации работы и обеспечении безопасности пассажиров в дни саммита «Россия-АСЕАН». С 17 по 19 июня для посадки и высадки пассажиров задействованы перрон и пассажирская платформа номер 5. Для разделения потоков пассажиров пригородных поездов сообщением «Казань-1» аэропорт и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Попасть в зону отправления и прибытия аэроэкспрессов можно через пункты досмотра, расположенные в главном здании вокзала и на восточном турникетном комплексе, сообщает портал мэрии Казани. В субботу 20 июня на бульваре Акчачакляр пройдет 3-я встреча волонтерского проекта «Парковые герои». Участники встречи вместе с декораторами одной из дизайнерских студий города очистят и покрасят шахматные столы. Казанцев будут ждать в 10 часов по адресу улица Абсолямова, 44Б. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Сейчас. Присаживаемся. Отдышались. И что у нас там, а?
1: У нас фейк-контроль, если что, впереди.
0: Вот, это самое главное. Да-да-да, ну и размялись, растянулись, потанцевали, зарядились классным таким летним настроением от команды Каома. Ну и ждем вас для игры, в которой мы вручим вам либо термокрошку, либо сертификат в Marketplace.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем вас.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовская от Челюскина до Копылова, на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина и на Мамадышском тракте от Интернациональной до Клубной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
10: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Летние скидки в «Яхонт» до минус 70%. И шок-цена от 6 800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с «Яхонт».
17: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов.

0: Фейк-контроль. Первые смены.
1: 8.44. У нас на связи Юрий из Казани. Здравствуйте, Юрий.
2: Доброе утро, радио.
1: Приветствуем. Да, Юрий, мы вам желаем удачи. Но удача иногда зависит от выбора. Вот у вас есть три пути. Пираты, Марс или зубная паста. По какому пойдем?
2: Давайте по пиратам.
1: Хорошо, но перед тем, как мы отправимся в это морское приключение, хочется напомнить, что один правильный ответ – это термокружка, два правильных ответа – сертификат на 3000 рублей в Marketplace, три правильных ответа – все 5000. Итак, первый факт, пожалуйста, Маргарита.
3: Первый факт. На большинстве пиратских судов всегда царил сухой закон. Правда или ложь?
2: Это ложь.
3: Это? На самом деле это правда, трудно поверить, но это так, дисциплина была достаточно строгой.
1: Да, невероятно, но нам в кино другое показывали.
3: Ну вообще в кино все не так показывали.
1: Да, и ковбоев тоже мы накануне обсуждали. Итак, следующий факт. Повязка на глазу пирата была признаком боевой травмы. Правда или ложь?
2: Я думаю, да.
1: Принимается. А вот здесь тоже говорят неправда. Они носили повязку, чтобы сохранять ночное зрение в одном глазу. То есть
3: круто.
1: Такой хитрый ход был, да,
3: это
1: продуманный.
3: Вообще... Так, ну что ж, давайте третье. За кружку поборемся. У пиратов была страховка на случай травм. Правда или ложь?
1: Ну пусть будет это...
2: Пусть будет это правда.
3: И это правда! Это термокружка любименькая. Вы не поверите, у пиратов существовала система компенсации за увечья, полученные в бою. За потерю глаза, руки или ноги из общей казны выплачивалось фиксированное вознаграждение.
1: Вот такая традиция страховки.
3: Слушайте,
1: да, еще с пиратских
3: пираты
1: кораблей.
3: Пираты вообще такие, ну, ребята продуманные. Не пьют, значит, носят повязку, чтобы видеть в ночи. Травмы у них оплачиваются, ДМС-очка у них есть пиратская.
1: Интересная вообще система.
3: А нам их показывают какими-то дикарями. Это все неправда.
1: Ну, давай, скажи еще фразу «Мой парень пират». Элизабет из «Пиратов Карибского моря». Ну, давайте вернемся к игре, Юрий. Один из трех – это термокружка. Мы вас поздравляем!
2: Спасибо большое.
1: Да, и вам спасибо, Казань, привет. Давайте послушаем «Роксет», а дальше расскажем о наших планах.
0: Фейк-контроль.

0: Музыка на все времена. You're a Woman от Bad Boys Blue на Retro FM. Вернемся в настоящее и обозначим ближайшие планы. Что, где, когда? Летние игры продолжаются, одно из финальных соревнований. Да, по-прежнему мы разыгрываем денежные призы. По-прежнему не решена судьба хрустальной совы.
1: А гармония, она вообще существует, несмотря на то, что у нас не решена судьба хрустальной совы. Вот об этом мы сегодня и говорим. Как часто вы пребываете в гармонии? Как туда вообще добираетесь? По каким лесенкам? И что вас может... Ну, прям хоба! О, господи, не знаю, там сломалась шпилька.
0: Как говорили в наше время, в маршрутках стоя можно. Возьмите хоть как-нибудь до гармонии, добросьте, пожалуйста. Деньги не взял, но спасибо вам скажу.
1: Да, пишите, а мы с удовольствием все это прочитаем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
13: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
14: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
15: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: Продолжаем путешествие по лучшим хитам, проверенным временем в компании с первой сменой на Retro FM. Столица 9. Послушаем новости от Вадима Ривмана.
1: Да, обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, нескольким украинским беспилотникам удалось достичь минувшей ночью территории московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Там начался пожар. Последствия ликвидируются. По словам мэра, системой ПВО Минобороны уничтожено 180 беспилотников, летевших в Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал, что в результате массовой ночной атаки дронов повреждены многоквартирные и частные дома, торговые центры, объекты инфраструктуры. Одна женщина получила ранение. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. А об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Попова также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Подписание прошло в электронном виде, после этого документ официально вступил в силу. В МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума. Штаты и Иран заключили, напомню, мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. А об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Например, солнечными будут предстоящие выходные. Накануне начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что эта неделя в Москве и области оказалась холоднее нормы на градус-полтора из-за влияния циклона. Ну и последнее. Перед саммитом Большой Семерки во французском Эвиане произошел курьезный инцидент. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной фотосессии перепутали жен. Супруга Макрона Бриджит оказалась рядом с Мерцем, а жена немецкого канцлера Шарлотта рядом с Эммануэлем. Когда политики опомнились, то рассмеялись и поспешили поменять спутниц местами. Главной причиной конфуза называют сходство в одежде первых леди. Обе женщины появились на мероприятии в костюмах в черно-белой гамме, стилизованных под знаменитый стиль Шанель. И еще назову курсы валют. Доллар 72.75, евро 84.34. А далее первая смена на Retro FM. Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Retro FM.
0: 3 минуты 10-го. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, что ж, перепутали жен. Самое главное, вовремя опомнились. А то потом вернулись уже, да. Макрон за Германию отвечает, да. Мерц за Францию. Уже 3 года прошло. Уже выборы какие-то намечаются, да. И никто ни о чем не догадывается.
3: Очень внезапные политические перестановки по причине перемены мест жен местами.
0: Да, ну, как мы понимаем, да, все мы люди, в том числе и на таком уровне. Что ж, Army of Lovers уже готовы ворваться в первую смену. А только напомню, что через 10 минут добавим вам спортивного настроения и устроим «Что, где, когда» чуть позже. Не пропустите.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 18 июня, на четверг. Овны, утро и день хороши для дел, не только для овнов. Утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. А вот вечер принесет некоторое напряжение, поэтому там лучше не затевать никаких споров.
2: Овнам сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей.
1: Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять.
2: Близнецы, ваша деловитость и точность позволит быстро и качественно решить спорные вопросы.
1: Раки, вложения этого дня обещают быть полезными и перспективными в будущем.
2: Львы, умение быть разными в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом?
1: Да, далее девы. Дайте внутренним процессам идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности.
2: Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы можете объединить и мечту, и реальность.
1: Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня работает на вашу репутацию.
2: Стрельцы, не стоит разбрасываться, лучше выбрать одно направление и качественно проработать его.
1: Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы.
2: Далее взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваше намерение искренне и надежное.
1: Рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
2: А спорт – это тоже про дисциплину. И Саша об этом расскажет через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
3: Мерама Мерес. Удзиро Зеца. Забах истерит. Το μιλχίσμ

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Ну, конечно, начнем с новостей чемпионата мира 2026. Все, первый тур завершился, о последних матчах расскажу. Португалия провела, достаточно невнятный матч против Конго. Не смогла победить, 1-1 счет. Роналду вслед за Месси сыграл на 6-м чемпионате мира, но не забил. И, кстати, уже в 10-й игре подряд на крупном турнире он не забивает. Выглядел вообще неважно во вчерашнем матче. Но это только начало, желаем Криштиану удачи. Англия уверенно разобралась с Хорватией, 4-2. Кейн сделал дубль в этом матче. Кстати, перебивал пенальти, но там все честно. Вратарь раньше времени вышел из ворот во время пробития пенальти. Еще Беллингем и Решфорд забили. Далее. Гана дожала Панаму 1-0 благодаря голу на 95-й минуте. Вот. Не надо сдаваться до конца. Узбекистан проиграл Колумбии 1-3 в своем первом в истории матче на чемпионате мира. Ну и единственный гол, кстати, забил экс-хавбек ЦСКА, хорошо нам знакомый Файзулаев. Далее. Не чемпионат мира, но тоже очень интересно и важно. Зенит и Спартак сыграют в матче за Олимпбет Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Да, решилось место проведения, определилось. Игра пройдет 18 июля на Совкомбанк-арене. Посмотрим, поболеем. Насколько помню, это суббота. И, кстати, да, это первый день круиза Ретро-ФМ. Теперь хоккейные новости. Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Шестеркин, Бобровский, Орлов в расширенном составе матча года. Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт. Игра пройдет на СКА-арене в Петербурге. 25 июля это будет. И в этот раз хоккеисты из НХЛ и КХЛ не будут играть между собой. Там команда Панарин и команда Сергачева определят составы по итогам драфта. В прошлом году, отмечу, игроки НХЛ победили коллег из КХЛ со счетом 15-3. Да, ну и в теннисе Александрова проиграла Соболенко на турнире WTA 500 в Берлине. Пигула вышла в 1/4, Гауф Мертенс выбыли. Ну и отмечу отдельно, что Медведев вышел в 1/4 турнира, также ATP 500 в Гале. А Хуркач выбыл. Это все новости спорта к этому часу. Давайте послушаем Мэйвуд на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На столичных 9.17 Саша и Рита, первая смена. Рита, чем пришла?
1: Ой, у меня потрясающая новость. Новость, которую мы заслужили. В Питере коммунальщики провели летнее учение по уборке снега. Ну, не чудо ли, питерцы?
0: Ну, видимо, вызов от Ростова приняли, которые косили газон, но только не там, где амброзия, а там, где асфальт.
1: Конечно.
0: А расскажи про Питер.
1: Работники ЖКХ на экскаваторах старательно закидывали невидимый снег в грузовики, отрабатывали сложные ситуации и готовились к зиме. Мои хорошие.
0: А они не отрабатывали корпоратив после успешной работы по уборке снега?
1: Я думаю, возможно, они сначала отработали корпоратив, потом такие, а давайте в зиме учение проведем.
0: Причем, да, если снег они обозначали, то корпоратив, возможно, они
1: абсолютно
0: по
1: реально.
0: Системе Станиславского.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня, 18 июня, это Всемирный день гармонии. Обсуждаем, что нас уводит от гармонии, что нас туда возвращает, ну и какие, возможно, хитрости есть для того, чтобы эту гармонию поддерживать на постоянной основе. Обещали, что от экспертов советы дадим. Вот они есть. Чек-лист гармоничного утра. Есть у тебя такой? В таком случае, в ручки и фиксируй. Первые 30-60 минут после пробуждения вообще не прикасаться к телефону. Стакан чистой воды. Сразу после того, как встала с постели, надо выпить. Пятиминутка тишины. Да, у окна можно посидеть, сделать пару глубоких вдохов-выдохов. Мягкая потягушка. Советуют. Да-да-да. Вот разминку прямо на коврике или в кровати. Вот, ну, встала только с кровати и сразу делаешь. И осознанный завтрак. Хотя бы 10 минут провести за едой, не отвлекаясь ни на какие гаджеты. И вообще вот, сосредоточиться на вкусе кофе или чая, что-то, да, еду там, которую употребляешь. Вот такое советуют профессионалы.
2: Употребляют с утра. Так, Оксана нам пишет. Доброе утро, Саша, Рита. Гармония для меня это раннее-раннее утро. Чашка кофе на террасе. Спящие округлые птички поют на все голоса. Выход из гармонии. Осознание, что пора собираться на любимую работу. На новое утро приносит новую порцию гармонии. И тут я подумала про себя.
1: А ну-ка.
2: Ну, у меня утро, встань и иди. Я собираюсь за 7 минут примерно. У меня разложены вещи, я умылась. Я просто вот так вот сидя, вот так вот повязку с глаз сняла и беруши тоже. Я не знаю ничего про магию утра, честно. У меня магии никакой не стоит. Я приехала сюда, и вот вы такие все, уиу, и я проснулась. А до этого... А еще всегда, когда сажусь в такси, говорю, можно, пожалуйста, выключить музыку? Спасибо. Такой человечек я.
1: Андрей Мариев до сих пор думает, что ты слушаешь его.
2: Нет, иногда стыдно, знаешь, когда играет ретро, так... Я их еще услышу всех.
1: Я ценю ваш позитив, ребята. Но включусь позже. Так, гармония — это вообще термин из музыки. Вот, нам подсказывают, говорит, вы, наверное, говорите про равновесие. Вообще, да, если сильно углубляться, но все-таки это слова-синонимы, поэтому, ребят, ну, давайте мы филологов сейчас в сторону, вот, как бы, да, попросим.
2: Не нарушайте нашу отойти. Гармонию. Да, мы да. Как придумали, так и идем сегодня.
1: Да-да-да, такими замечаниями и баланс можно нарушить, да, у неуравновешенных личностей. Да. Рита, держаться.
2: Я держусь. 9.30 уже полегче.
1: А если бы я ее не держал, она бы на вас уже сорвалась.
2: Держите, вот я обращаю держите. Она сейчас за гармонию, знаешь, как
1: драку этого сообщения. Да-да-да. А вот, основной источник вдохновения — Лёля. Вот что Мариана выложила. Да-да-да. Там еще с фотографиями. С фотогармонией прилагается все. Ладно, мы ждем ваши сообщения в соцсетях. Макс, группа «Первая смена» ВКонтакте. Все как и всегда. А у нас 9.30. Это уже время новостей подходит. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
3: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Казани сегодня стартует основной день саммита «Россия-АСЕАН». В организацию входят 11 стран региона. Ожидается пленарное заседание, марафон двусторонних встреч. На повестке политика, финансы, торговля, энергетика, IT. По итогам участники подпишут несколько документов, в том числе комплексный план развития отношений России и стран Юго-Восточной Азии до 2030 года. Обширная программа в Казани и у Владимира Путина. Глава государства проводит встречи с представителями ряда стран. Система ПВО сейчас работает в разных российских регионах, в том числе в столичном. Об отражении массированной атаки сообщает мэр Сергей Собянин. Сбиты больше 180 беспилотников, летевших в Москву. Несколько дронов били по рынку «Садовод», а также по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Там начался пожар. По предварительным данным, жертв нет. Экстренные службы ликвидируют последствия атак. Сообщения приходят из Подмосковья. По данным губернатора Андрея Воробьева, в разных населенных пунктах повреждены дома, в том числе многоквартирный в Жуковском, а также торговый центр. По информации, на этот момент никто не пострадал. Добавлю, что силы ПВО за минувшую ночь всего сбили 555 украинских беспилотников над российскими регионами. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам авторов предложения, новая выплата поможет семьям покрыть расходы на покупку школьной формы, учебников, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей. Предполагается, что пособие будет выплачиваться один раз в год перед началом учебного года и будет адресным. В первую очередь для семей с детьми школьного возраста, многодетных и малообеспеченных семей. В случае принятия закона новая выплата может начать действовать с 2027 года. С 1 июля в сфере ЖКХ начнет действовать сразу несколько изменений. Они коснутся тарифов, правил перерасчета, сроков внесения платежей и внешнего вида квитанций. Но главное изменение – это летняя индексация. С 1 июля тарифы на основные услуги ЖКХ в среднем увеличатся на 5,5%. При этом рост платежей будет отличаться в зависимости от региона. Еще один пересмотр тарифов запланирован на 1 октября. Осенью совокупный платеж граждан за ЖКУ таким образом может увеличиться примерно на 10%. В правительстве объясняют это необходимостью финансировать обновление коммунальной инфраструктуры и инвестиционные программы. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84,34. А далее первая смена на ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Дело близится к финалу. Это я про наши летние игры в радиоклубе «Что, где, когда», где каждый из вас по-прежнему может стать претендентом на хрустальную сову.
1: Так, друзья, ну вы знаете, что нам нужно. Нам нужен ты, честный капитан, который сыграет с нами, который любит игру, ну и который станет частью нашей команды, а мы пытаемся тебе помочь. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
0: И напоминаю, что каждый день можно получить очень интересный денежный приз.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Академика Завойского до Оренбургского проезда, на улице Карла Маркса от Льва Толстого до Лобачевского и на улице Татарстан от Тинчурина до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
8: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаем первую смену и погружаем всех в летние игры «Что, где, когда». Сегодня на кону 20 тысяч рублей. Ух. Игра будет очень серьезная. И капитан у нас соответствующий. Антон, город Камыши, на связи. Здравствуйте.
2: Доброе утро, здрасте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, капитан. Да, добро пожаловать в игру, в которой нужно быть максимально честным. Мы сразу предупреждаем, интернет и подсказки со стороны именно здесь запрещены. Зато мы за вас. Да, целую минуту будем обсуждать. Очень, послушаем вопрос, постараемся, может быть, как-то вам помочь. Самое главное, в конце обсуждения вам, как капитану, предстоит сделать нелегкий выбор, от которого очень часто зависит судьба игры. Вы как? Настроились? Не волнуйтесь, нормально все. Антон.
2: Волнуюсь.
3: После слов «зависит судьба игры», Саша, конечно же, сказать. Вы
1: здесь
3: как, не волнуйтесь?
1: Либо пан, либо пропал, понимаете? Либо все, либо ничего. А так ничего волнительного. Ну, правда, любим мы эту игру за этот нерв, за напряжение. Ну и приз соответствующий. Итак, Антон, слушаем вместе вопрос и пытаемся найти ответ за 60 секунд. Погнали.
4: Один француз в 19 веке изобрел с его точки зрения эликсир мужской красоты и назвал его «Ось Аполлона». Внимание, вопрос. Как сегодня мы называем эту ось?
1: Как сегодня называем эту ось? Ну, давайте подумаем.
3: 19 век.
2: Ну, мне кажется... может быть...
1: Может быть, что?
2: Ну, наверное, может быть, что-то... Это самое, я не знаю. Кольцо вот это вот, как это, обруч.
1: А, обруч.
3: Поэтому, ось, да,
1: которая
3: знаю,
1: талию тренирует, да? Хорошо, я подумал, какое-нибудь, ну, шампанское или что-то, эликсир,
3: ароматы,
1: если молодости. Да, может быть, аромат какой-то появился, да? 19 век. Что еще могло быть?
3: Ось Аполлона. Да.
1: Либо, я не знаю, ну вот что-то, как ось, пацан, может быть, какая-нибудь палочка или что-то.
3: Зонт-трость.
1: Да, вот зонт-трость, да, вот тоже такое приходило в голову. Ну, то, что понятно заставляет выпрямиться, может быть, например, осанку,
3: ну,
1: держать.
3: Ну, мужской именно, это женщины тоже пользуются.
1: Да-да-да. Антон, какие еще мысли?
2: Может быть, штанга еще, да?
1: Штанга, штанга, да?
2: Что-то может быть.
1: Да, а-а-а, может быть, может быть. Что еще?
3: А почему, ну, штанга?
2: Ну, какой-то тренажер.
1: Угу. Ладно, давайте, давайте я прочитаю вопрос. Один француз в 19 веке изобрел с его точки зрения эликсир мужской красоты и называл его «Ось Аполлона». Внимание, вопрос. Как сегодня мы называем эту ось? Антон?
2: Ну, штанга. Останемся.
1: Да, принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. «Ось Аполлона». Спортивная штанга.
3: О-о-о. Так, а расскажите, как вы вообще дошли? Вот у нас не получилось. Какая мысль навела на это?
2: Вначале я думал, тот самый вот обруч, вот, помните, да? Вот, а потом уже вот, ну, логически вышел на... Ну, что спортивный тренажер какой-то, и вот остановился штанга.
1: Интересно, да. Ну вот еще вспомнить фамилию, да? Что за француз это изобрел? Надо будет обязательно посмотреть. Антон, поздравляем! 20 тысяч рублей вам достаются от RetroFM. Да, и вы становитесь, да-да-да, одним из тех, кто претендует на хрустальную сову. Мы напоминаем, что помимо радиоверсии также есть телеверсия летних игр. И одну из таких игр вы можете увидеть уже в ближайшие выходные.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на RetroFM.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Продолжаем летнюю первую смену на Ретро FM. Буквально несколько минут назад, что где когда, одному из слушателей удалось выиграть 20 тысяч рублей. Я напоминаю, что на следующей неделе летние игры завершаются, поэтому фанаты игры, не упустите, возможно, финальную возможность получить денежный приз и стать претендентом на хрустальную сову.
2: Ну а фанаты нейрохита не расходимся, потому что очень скоро мы с вами будем петь. И вот это напададим искусственному интеллекту очень возможно. Ну, мы на это надеемся всегда.
1: А еще сегодня Всемирный день гармонии. Ищем, обретаем, теряем, делимся историями. Ну и, как обычно, не всегда серьезными в наших соцсетях. В Максе, ВКонтакте, пишите и обязательно обсудим это через несколько минут.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО СЗ ПСК СМУ-88.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
12: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
6: Ретро-ФМ.

0: А на часах 10. Добро пожаловать в первую смену. Час будет полон игр, новостей, ну и, конечно же, любимых хитов. Начнем с актуального. Вадим Ривман с нами. Доброе утро.
1: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, ограничена работа всех воздушных гаваней столичного региона в аэропортах Москвы и Подмосковья. Ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, объяснили в агентстве. Ограничения коснулись столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также подмосковного Жуковского. С начала суток на подлете к Москве сбили беспрецедентное количество беспилотников. Около 190. В России предложили ввести ежегодную выплату семьям перед 1 сентября. В Госдуме хотят ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. А об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на парламентариев. В 2021, напомню, в России уже проводилась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Компания Apple предупредила о скачке цен на свою продукцию. Гендиректор техногиганта Тим Кук отметил, что причина в чипах для памяти. Спрос на них взлетел из-за стремительного развития индустрии искусственного интеллекта. Ранее компания предупреждала инвесторов о росте расходов на производство. Теперь, очевидно, очередь дошла до потребителей. И хотя Кук не назвал ни даты подорожания, ни конкретные суммы, эксперты считают, что повышение цен примерно на $200 можно ожидать уже этой осенью, когда выйдет обновленная линейка смартфонов. Одному из основателей Beatles Полу Маккартни сегодня исполнилось 84 года. Будущий рыцарь-бакалавр и кавалер Ордена Британской империи родился в пригороде Ливерпуля. В составе Beatles Маккартни не только пел, но и играл на бас-гитаре, фортепиано и на других инструментах. Назову только несколько песен в его исполнении. Это, конечно же, Yesterday, Michelle, Can't Buy Me Love и многие другие. После разрыва с Beatles Пол Маккартни начал сольную карьеру и по сей день в свои 84 сэр Пол дает концерты по всему миру. Ну и последнее. В Санкт-Петербурге расцвел уникальный кактус «Царица ночи». Это самый крупный представитель вида на тропическом маршруте в ботаническом саду Петра Великого. В этом году посетители смогут увидеть 12 цветков необычного растения. Они, кстати, достигают 30 сантиметров в диаметре и источают приятный аромат, сочетание ванили и горького шоколада. Считается, что эти цветки светятся ночью. Правда, в Питере белые ночи, поэтому увидеть это не получится. Кактус распускает бутоны только ночью, поэтому в день цветения маршруты в ботаническом саду работают до 11 вечера. И еще курсы валют. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Был удачным, и я уже начался в хорошем настроении. Давайте мы тоже какую-то инициативу проявим. Например, у нас есть нейрохит, в котором мы можем и приз разыграть, и спеть все вместе. В первой смене такое принято.
1: Конечно же, еще мы можем поставить вам классную музыку и поболтать в день гармонии. Вот расскажите, а гармония вообще, она с нами в этой комнате? Ее кто-то видел?
0: Подумаем об этом под легендарный хит Альбана и Рамины Пауэр.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 18 июня, четверг. Утро и день хороши для дел, требующих выдержки и последовательности. Ну а вечер принесет некоторое напряжение, поэтому лучше не затевать споры.
2: Овнам сегодня стоит запастись терпением и действовать последовательно, особенно в отношении детей.
1: Тельцы, нестандартный взгляд на ситуацию позволит вам легче пережить необходимость что-то менять.
2: Близнецы, ваш деловитость и точность позволят быстро и качественно решить спорные вопросы.
1: Раки, вложения этого дня обещают быть полезными и перспективными в будущем.
2: Львы, умение быть разными в разных ситуациях говорит о вашей настоящей гибкости. Помните об этом.
1: Девы, дайте внутренним процессом идти своим ходом. Эта динамика важнее внешней активности.
2: Весы, найдите время на планирование будущего. Сегодня вы сможете объединить и мечту, и реальность.
1: Скорпионы, умение видеть то, что другие предпочитают не замечать, сегодня сработает на вашу репутацию.
2: Стрельцы, не стоит разбрасываться. Лучше выбрать одно направление и качественно проработать его.
1: Козероги, сегодня в совместных вопросах опирайтесь на проверенные подходы.
2: Водолей, взаимодействие с партнером будет эффективнее, если ваши намерения искренние и надежные.
1: Рыбы, дисциплина в вопросах здоровья сегодня сработает вам на руку. Соблюдайте режим.
2: Так, еще... ну у нас же четверг, правильно?
1: Вот, именно об этом и хотелось сказать. Так. Это день кинопремьер.
2: Все сказал. Ну, молодец, а мы про кино расскажем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Сегодня четверг, день премьер в кинотеатрах, и сейчас мы вам посоветуем пару фильмов, которые с Ритой присмотрели, ну так, в режиме трейлеров.
1: Так, значит, я взяла фильм с интересным названием. Называется «Ганди молчал по субботам», 16+.
0: Ну, название вообще, точно интересное,
1: необычное. Да, взяла очень нетипичную для себя картину, потому что, ну, обычно я выбираю что-нибудь такое веселенькое.
0: Легенькое,
1: здесь,
0: да.
1: Здесь совсем другое. Значит, «Ганди молчал по субботам», нашумевшая команда обладателей «Оскара» и русского Тимоти Шаламе «Марк Эдельштейн».
0: Да, там еще такого.
1: Много классных актеров. Значит, фильм заявлен вообще драмой с элементами комедии. Угу. Но вот описание сюжета очень сильно завораживает.
0: Опиши.
1: Думаю, там драмы будет больше. В жизни 16-летнего Мота наступает такой, знаешь, как апокалипсис. То, что отец уходит из семьи. Угу. В общем, и в знак протеста против развода родителей Мот приводит домой бездомную женщину.
0: Вот так поворот.
1: Вот. Ну, короче, я посмотрела трейлер, уверена, что будет драматично, название привлекательно.
0: Актеры интересные.
1: Ну, там такой арт-хаус. Я видела, что у меня некоторые подружки даже были на премьере.
0: Да.
1: Вот, писали спасибо за кино, о чем можно, где можно подумать, но, несомненно, это какой-то такой более глубокий арт-хаусный
0: кино. Ну, раз ты по тяжелой артиллерии, я там легенького, да?
1: Давай.
0: Если вам не с кем оставить своих детей, то я советую «Робо-няню». Ну, в прямом и в переносном смысле, да, но остановимся на одноименном фильме. Там возрастное ограничение 6+. Это легкий, развлекательный фильм с активным участием современных технологий. Расскажу немного о сюжете. Девочка Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах.
1: Ага.
0: Но отец ее, талантливый изобретатель, и, в общем, он поручает присматривать за дочерью такому экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за всем, за ее расписанием, запрещает сладкое, контролирует каждый
1: какой
0: шаг.
1: Какой неприятный робот.
0: Ну, разумеется, да, у подростка максимальный протест, да, в конце концов, а кому бы такое понравилось? В общем, вместе со своим другом Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, а потом ситуация выходит из-под контроля. Битва людей и искусственного интеллекта, как мы видим, бывает не только в нейрохите на ретро-ФМ, да, но теперь и в кино. Так что ходите, смотрите интересные новые фильмы, рассказывайте нам о них, да, и не пропускайте «Киноскоп» по четвергам на ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день гармонии. Да, у кого-то она есть, кому-то приходит часто, с кем-то, может быть, даже не виделась.
2: Виделись, так сказать.
1: Но мы сегодня обсуждаем, а как же все-таки, ну, настоять на том, чтобы она к нам приходила. А ваше сообщение из соцсетей можно в Максе, можно в группе «Росмена» ВКонтакте писать. Вот, давайте к ним и перейдем. Маргарита.
2: Так, пишет нам Елена. В жизни, как обычно, нет гармонии. В музыке только гармония есть. В музыке только гармония есть. Слушай музыку и прощай. Есть такая песня.
1: А возможно,
2: прощай
1: это...
2: имеется в виду, я думаю, прощай людей, а не до свидания.
1: Да, один из правильных ответов в обратном отчете. Такое чувство. Галина, гармония — это когда все дела сделаны. Диван зовет, а совесть шепчет. Да, ты заслужила этот сериал на 3 сезона подряд. Ты красотка. Галина сейчас, да, за больное у многих, я думаю, задела.
2: Анна нам пишет. Доброе утро всем. Ритулик и Сашулик. У меня доброе утро начинается с хорошей чашечки кофе, с улыбки любимого супруга. В общем, если честно, я не замораю. Заморачиваюсь ни в чем. Если утро не заладилось, главное не нервничать, двигаться дальше, пообщаться с родными. Главное для меня, чтобы все были живы, здоровы. Тогда позитивного настроения полно. Ну, скушайте конфетку и слушайте хорошую любимую музыку, как я. Спасибо за ваш позитив и хорошее настроение. Вот
1: да.
2: Так вот.
1: Вадим поддерживает полностью. Включил любимый ретро-фм плотненько, позавтракал, выпил вкусный чай. Все, нахожусь в такой гармонии, что даже нелетная погода не портит настроение. А когда в гармонии, то со временем появляется еще и вдохновение. Для творческих людей это особенно важно.
2: Да. А вот Ульяна пишет, моя гармония — это походы. С природой всегда лучше, ты там как настоящий ребенок. Да, если я там пойду, буду ребенком безруким, значит, как здесь завести, вот так как костер развести, не понимаю.
1: Да. Ребят, давайте продолжим обсуждение темы гармонии в социальных сетях, да, и специальные посты в группе «Росмена» ВКонтакте. Можно в Максе поделиться своим мнением, своей историей, может быть, даже лайфхаком. Как вы поступаете и что делаете для того, чтобы вернуть утерянную гармонию? Бывают же и такие ситуации в жизни. Поэтому будем держать режим общения в соцсетях. А у нас впереди еще нейрохит в этом часе. Не пропустите, можно выиграть беспроводные.

0: Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
1: Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Саша, Рита на местах. Первая смена в столице 10:28.
2: Слушай, а ну, ты как-то вообще насчет моего дня рождения думал? Там что, дарить мне будешь?
1: Ну, конечно, осталось-то всего 6-7 месяцев. Я уже все обдумал.
2: Я как тебе, во-первых, скажу, что дарить, во-втором, в чем приходить, но только сумму не меньше.
1: Значит, я сейчас пунктики обозначу, да?
2: А потому что недавно такое произошло, значит...
1: Делают так, да?
2: Девушка выложила фотографию того, как ее пригласили на свадьбу.
1: И что там?
2: Вот, там было написано так. Привет, Викуль, надеюсь на понимание, в качестве подарка только деньги, в скобочках, не менее 30 тысяч рублей.
1: Нормально.
2: Цветы только белые розы, в скобочках, обычные или кустовые. Ну и никаких темных тонов в одежде.
1: А так вообще не хочу напрягать гостей.
2: Да.
1: Хочу, чтобы все расслабились, да, почувствовали себя как дома. И мы будем очень рады каждому из вас.
2: А еще
1: потому
2: нравится...
1: что вы для нас искренне, да, самые близкие друзья.
2: Конечно. Там еще название контакта «Марусь моя». Я думаю, потом она стала «Маруся». Понимаю.
1: Маруся, есть вопросики. А это будет Виктория Понимание.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63,6. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передает ТАСС. В этом году основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. По данным Минцифры Республики Татарстан, в регионе с сентября текущего года стартуют кружки по искусственному интеллекту в школах и колледжах. В них задействуют 239 школьных учителей и 100 преподавателей колледжей, прошедших конкурсный отбор. В школах кружки охватят более 3500 учеников 5-8 классов. На начальном этапе работа с нейросетями, в 7 классе создание собственных ИИ-агентов. В колледжах обучение пройдут 1500 студентов, пишет Татцентр. В Казани на бульваре по улице Серова стартуют бесплатные занятия по основам русского жестового языка. На встречах участники освоят базовые навыки общения, а также узнают об особенностях взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми. Занятия запланированы на 20 и 27 июня. Начало в 12 часов. Нужна предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани в это воскресенье, 21 июня, в парке «Черное озеро» пройдет юбилейный городской фестиваль «Благотворительная регата». В ходе мероприятия состоятся презентация арт-буйков, выступления профессиональных спортсменов, а также тематические лекции и мастер-классы. Все вырученные в этот день средства перечислят в благотворительный фонд «Добрая Казань», сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 10:37. Это первая смена. Я думаю, мы достаточно подготовили народ для того, чтобы один из слушателей не просто набрал наш номер, а просто взорвал этот танцпол в нейрохите.
1: Мы же еще и связки разогрели. Мы с утра разговариваем. Друзья, вы нас слушаете, поэтому не сдерживайте себя. Все, кто хочет петь, все, кто хочет сразиться с искусственным интеллектом, все, кто хочет получить подарок, конечно.
0: Добро пожаловать в команду Дробыша.
1: Беспроводные наушники или поощрительный приз у нас тоже имеется. Годовая подписка на популярный музыкальный сервис. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Родины до Юлиса Фучика, на улице Мавлютова от профессора Камая до проспекта Победы и на улице Зорги от Гарифьянова до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
15: Ретро-ФМ.

0: Сегодня в нейрохите разыгрываем беспроводные наушники. Одна штука.
1: Одна штука.
0: Да, и...
1: Магнитофон какой-то там.
0: Заграничный. Ну да ладно. Будем надеяться, да-да-да, что у нас что-нибудь заберет. Или наушники, или годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Виталий из Уфы. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Ну, добро пожаловать в нашу самую музыкальную игру.
2: Я тогда от круиза не отказался бы.
0: От чего не отказались бы?
2: От круиза.
0: А.
1: От круиза.
0: Ну, давайте правила игры поменяем. Вам на двоих, на троих каюту, скажите. Сейчас я пару звоночков сделаю. Да-да, договорились. Как бы, да. Есть знакомые, знаете, кто решает. Но если серьезно, да. У нас с первой подсказки, если угадать, получаете беспроводные наушники. Со второй будет как раз-таки вот эта подписка на целый год. Что нужно делать? Сосредоточиться на словах. Угу. Потому что нейросеть меняет только музыкальную составляющую, а слова как в оригинале. Исполнитель очень известный,
1: очень,
0: ну, там целая
1: известный,
0: команда, да. Поэтому послушайте и будем надеяться на вашу победу. 3, 2, 1, нейрохит пошел!

0: просыпаемся, мои хорошие утренние.
1: Если честно, было очень плохо слышно, но это не проблема. Я ищу радость. В глазах твоих там было, да?
2: Возможно, да. Кто это?
1: Нет, ребят, давайте это следующую подсказку.
0: Давайте,
2: ну, может, попробуем? Вот просто кого-нибудь.
1: Нет, думаю, подождите секунду. Просто, ну, реально было...
0: Не слышно.
1: У меня связь здесь плохая.
0: Ну, давайте так.
1: Я еще радуюсь.
0: Да, мы можем вам вторую подсказку, которая будет более конкретная. Да, пожалуйста, поставьте.

0: Ну что же ты, моим цветам совсем не рада? Кто задавал этот вопрос?
1: Ну что же ты, моим цветам совсем не рада?
2: Очень известная.
1: Нет, ребят, без вариантов.
2: Ну давайте подумаем, давайте, мы попытаемся вам подсказать хотя бы.
1: Ну, давайте, накидывайте.
2: Самый первый, ну, можно сказать, бойс-бенд, наверное, в России, правильно? Ну, такой можно назвать.
0: Ну, там такой бойс-бенд с одним очень конкретным бойс-лицом.
1: Бойс-бенд у нас одни из тех, это Нана и Иванушки.
2: Не-не, раньше.
0: А руки вверх.
2: Прям, давайте не бойс-бенд, а солист.
0: Виталий, что же вы творите?
1: Нана.
2: Самый первый краш.
0: Давайте так, последняя подсказка, и если в ту же секунду отвечаете, засчитываем мне. Но он начинал, такая, когда вообще был подростком, лет в 15. Итак, 3, 2, 1.
1: Это Юрий Шатунов.
2: Фу!
0: С чего
2: ну
0: вы
2: да,
0: взяли?
2: Да.
0: Даже не знаю, как смогли догадаться.
1: Так тяжело, как
0: конечно, конечно.
1: Ласковый май, да,
0: это они, но мы засчитаем вам правильный ответ, и готовая подписка на музыкальный онлайн-сервис вам достается. А песня? Песня действительно была непростой, конечно. Это не так легко угадывать было, как «Белые розы» или, например, «Детство». Но то, что вы по подсказке все-таки восстановили справедливость, да, и не обидели фанатов Шатунова. Да, вы молодец и заслужили свой приз. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами этим хитом в оригинале.

0: 10.52, точное московское. А что означает следующие 8 минут? Можно назвать The Road to Гурьянов.
1: Yeah.
0: Кому мы идем? Куда мы идем? Следующий час, в котором, да, Юра вас встретит лучшими хитами, проверенными временем. Да, поделится тоже актуальными новостями. Ну и еще сегодня намечается Филичита с 2 до 3, где можно поздравлять, например, родных и близких. Про вечеринку я вообще молчу. Вы, я думаю, привыкли уже к этому режиму, что после 21.00 на Retro FM сплошная дискотека, сплошная вечеринка.
1: Слушай, а можно вот позвонить и нас с тобой поздравить, потому что у нас же завтра гость классный намечается.
0: Обязательно можно. А ну расскажи, кто? Кто там намечается?
1: Ну там намечается раз, и ты в белом платье, 2, в моих объятиях
0: 3,
1: гори,
0: ночь до зари. Будет Авраам Руссо, певец, автор песен, музыкант. Да, обязательно поговорим, послушаем хиты. У него еще ремейки классные выходили. В общем, много чего интересного есть обсудить с артистом. И вы тоже присоединяйтесь к этому диалогу. В соцсетях будут специальные посты для того, чтобы вы могли оставлять свои вопросы и тоже стать участниками этого диалога. Ну а мы вернемся завтра в 7.00. Встретим пятницу вместе.
2: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки Retro-FM.
16: 15+.
2: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: Москве 11 часов, так что у нас там Scorpions, Майкл Джексон, ничего себе. Андрей Миронов прямо сейчас.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо в них.

0: Так, значит, давайте расставим точки по поводу филичиты. Что это такое и откуда все появилось? Значит, смотрите, много лет назад на замечательной радиостанции Retro-FM появилась такая программа, где слушатели передают привет и поздравляют друзей и близких. С чем-нибудь неважно, но главное, что передают и поздравляют. Вот, назвали ее филичита. Но уж я не знаю, как и откуда... Задолго до этого, в 82-м году, Альбана и Рамина Пауэр узнали об этом, что это за дар предвидения такой, что через много-много лет появится на Retro-FM такая программа, и написали о ней песню об этой программе. Я не знаю, как так получилось. Это, мне кажется, они превзошли Вангу там, или вообще всех предсказателей мира, когда это сделали. Слушайте, ну, ладно, хорошо, неправда, конечно, все, ну... Красивая легенда могла бы быть. И почему могла бы? Теперь уже есть. Раз я о ней рассказал здесь в эфире. Альбана и Рамина Пауэр, филичита. Дальше музыкально-мелодично, сказочно иногда. Группа Абба, Сандра и Хай-Фай поблизости. Это Retro-FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, такой немножко сказочник сегодня.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
5: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: пятый сингл. Ну, честно говоря, не планировались, не было на него больших планов. Но... А потом такое началось. Мюзиклы, фильмы. И до сих пор никак не может успокоиться, что и хорошо. Много музыки от талантливых людей будет продолжать звучать здесь в эфире Retro FM. Сейчас много полезной информации. Половина 12 в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он отметил, что обновленная программа будет в большей степени ориентирована на повышение рождаемости. Его слова приводит ТАСС. Стасишин также добавил, что банки уже начали подготовку к новым правилам программы. Ну а ранее стало известно, что выдачу ее могут сократить на 30-35%. Это произойдет при наименее благоприятном раскладе. Аэропорты Домодедово и Внуково в Москве, а также подмосковные Жуковские перешли на режим работы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Ранее был полностью отмененный запрет на полеты в аэропорту Шереметьево. Также сообщалось, что в воздушных гаванях Москвы и Подмосковья были задержаны или отменены 444 рейса. Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита «Россия-АСЕАН» в Казани заявил, что Россию и объединение связывают отношения стратегического партнерства. Президент подчеркнул, что они способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, планируется подписание 4 документов. Российских школьников научат распознавать фейки и противостоять манипуляциям в интернете. Соответствующие упражнения включили в новый учебник по обществознанию для 9 классов. Как передает ТАСС, отдельное внимание уделено правилам информационной безопасности, в частности, установке антивирусов, защите от спам-звонков, отказу от перехода по ссылкам на неизвестные сайты и недопустимости обсуждений с незнакомцами финансового положения семьи. Амурский тигр стал символом новой эмблемы 75-й экспедиции к Международной космической станции. Об этом рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина, входящая в основной состав. По ее словам, он символизирует сильного хищника, который спокойно и уверенно движется к цели. Кроме того, это амурский тигр, вид, который на Земле оберегают от вымирания, чтобы сохранить его для будущих поколений. Запуск миссии запланирован на 14 июля. И о валюте на этот четверг: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это Брайан Адамс, песня о программе «You». Everything I do it for you. Все, что я делаю для you. Спасибо, дорогой Брайан. Напомню, что программа «You» — это такая штука, где я рассказываю о популярных талантливых артистах. Выходит в эфир по субботам в 13:00. Ну вот, например, на этой неделе главные герои группы «Beatles». Ничего себе! Приглашаю абсолютно всех вас.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Кремлевской, на улице Бурхана Шахиди от Габдулы Тукая до Рустема Яхина и на улице Мира от Тополевой до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауза «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Иликом снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Вообще, конечно, удивительно о таком узнавать. Песня Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero», по-нашему «Ищу героя». Несмотря на свой легендарный статус, она практически абсолютный гимн 80-х годов во многих-многих странах мира, но при этом заняла только 96-е место в чартах Великобритании, 3-4 в США. Ну, а настоящая мировая слава и статус культовой классики пришли к ней намного позже. Но из ее, кстати говоря, киноподвигов, например, примечательная история 2004 года, когда она стала саундтреком к мультфильму «Шрек 2». Саундтреком нашего с вами настроения является не только Бонни Тайлер, и еще много другой красивой музыки, которую мы здесь запаслись основательно на Ретро-ФМ. Она и продолжит звучать в скором времени. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Да, что-то как-то со времен детства что-то там растерялось, разбрелось, и голуби уже не те нынче, да и Наташку с косой все сложнее найти, ну, в хорошем смысле с косой, я имею в виду. Да, и самокаты теперь все больше электрифицированными стали. Но гоняют, гоняют негодяи на самокате не только по двору, по тротуару, вообще везде, где только можно. Пройти невозможно. Вообще нам, пешеходам, обычным нормальным людям, человеком. Все, ладно, выговорил сам. Дальше продолжаем слушать музыку красивую. Aerosmith, Пэтти Райан и Айдвидищева. Много всего классного еще приготовлено. 12 часов и 15 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

Конечно, из всех разновидностей оленей вот этот вот один из самых любимых. Лесной, вот Аид Бедищев. Мы же знаем, что олени бывают разными. И вот к тем, которые в лесу живут, вообще никаких претензий. Правда, у них там своя страна, оленья. Там так и надо, так и должно быть. А вот когда...

0: специально сквозь тебя на МКАДе или еще где-нибудь, кто-нибудь из крайней левой вдруг хочет, ну, прямо через тебя проехать направо, вдруг съехать. Вот здесь уже есть вопросики. Так, с ответом на вопрос о том, что происходит сейчас, у нас есть специальная рубрика. Называется она, не поверите, новости.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции, пишет парламентская газета. Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. В Татарстане на запуск факультативных занятий по естественным наукам для учеников 5-8 классов в рамках проекта «Физико-химический прорыв» выделили 44 миллиона рублей. Средства пойдут на углубленное изучение естественных дисциплин и развитие прикладных навыков у школьников. Проект рассчитан на 2 этапа и стартует в текущем году, пишет Татцентр. В Казани открыт набор в школу городского садовника. На курсе из 6 теоретических и практических занятий горожане будут изучать особенности ухода за зелеными насаждениями в общественных пространствах. Первая встреча пройдет 20 июня на бульваре Акча-Чакляр. 27 июня участников проекта будут ждать на бульваре Фестивальной. 4 июля в Парке Победы, а 18 и 25 июля в Горкинско-Метевском лесу. Заключительная встреча состоится 1 августа в парке «Черное озеро». Начало занятий в 12 часов, сообщает портал мэрии Казани. В Казанском парке Елмай с 23 июня по 2 июля пройдет театральная лаборатория для подростков. Ребята смогут освоить основы сценического движения и пластики, а также поработать над голосом и техникой речи. Для того, чтобы стать частью театральной команды, подросткам от 13 до 18 лет необходимо заполнить анкету на официальном сайте дирекции парков и скверов города. Заявки принимаются до 20 июня включительно, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: как-то никуда от него не деться. А как от него деться, от этого своего праздника? Даже если захочешь, не получится при всем желании. Напоминалки, все же теперь в курсе, все заботливые, все знают, когда кого поздравить, а кто там когда родился. Ну, и с другой стороны, я считаю, это правильно. А как по-другому-то? Дальше не про грусть, а про веселье. Друзья, про утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ с 7 до 11. Каждый день игры, подарки, новости свежие, темы интересные для обсуждения. Конечно, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. Ну и музыка любимая, естественно. А еще уже завтра, в эту пятницу, придет гость. Это эстрадный певец Авраам Руссо. Такое пропускать, я считаю, нельзя. В общем, все. Обязательно с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена». Дальше тоже не расходимся. Очень скоро Сандра, Игорь Иванов и много чего еще хорошего прозвучит здесь в эфире Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 43 минуты.
1: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

0: Ну, среди того, что мы поняли благодаря этой песне, что в Южной Америке не только солнце хорошее, красивое, жаркое, но и ночи южноамериканские тоже прекрасные. Аривидерчи, Аста Баньяна, классика уже практически Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM со своей формулой, если хотите, любви. А вообще у нас вот таких формул и теорем и всевозможного разного, в том числе с любовью приготовленного здесь, в музыкальных вариантах, естественно, еще много. Шура на подходе, группа Queen, Cherry Lane, да много, много, просто бесконечно. Это радует. Четверг, 18 июня, продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

Кстати, вот мы же привыкли ругать пробки дорожные, да? Но иногда они, оказывается, бывают полезными, причем с далеко идущими последствиями. Ну вот, например, вот эту вот знаменитую мелодию французский композитор Юбер Жиро придумал, когда оказался в дорожном заторе в Париже. Было это в 70-м году. Под рукой у него, кстати, не было ни бумаги, ни музыкальных инструментов, поэтому он очень переживал, что забудет ее до приезда в студию. И постоянно напевал, чтобы не забыть. Все-таки довез успешно, как мы теперь уже понимаем. Мелодию эту подхватили потом исполнители уже во многих странах, записали на разных языках. Ну вот наш вариант, который мы только

испытания системы. Из Нижегородского аэропорта Чкалов начали отправлять рейсы в Москву. Ранее туда были направлены 28 самолетов, в том числе 15 международных. Они были вынуждены изменить маршрут из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропортах московского авиаузла. С пассажирами продолжают работать представители авиакомпании и сотрудники воздушной гавани. Им предоставляются напитки и горячее питание. Работает медпункт. Космонавты космического корабля «Союз МС-29» приступили к комплексным экзаменационным тренировкам перед полетом на МКС. Напомню, старт намечен на 14 июля. По информации «Известий», сегодня к испытаниям на симуляторах приступил дублирующий состав. Завтра это предстоит пройти основному. Сообщается, что космонавты уже сделали отдельные экзамены, в частности, по ручному сближению корабля со станцией, а также по ручному управляемому спуску на Землю. В Беларуси ждут поезд Победы. Он прибудет туда уже в предстоящее воскресенье, затем в течение 2 недель будет курсировать по городам республики. Отмечается, поезд Победы – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, которая посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной. В экспозиции 10 тематических вагонов. Северный Кавказ переживает новый удар стихии ливней. В Дагестане, как результат, разрушительные сели. В ближайшие дни в республике обещают новые дожди, град, грозы, штормовой ветер. Сложная ситуация в Северной Осетии. Режим ЧС там продлили до субботы. А в одном из районов Бурятии выпал снег. Снежные пейзажи сейчас и в Якутии. Между тем, многие эксперты сходятся во мнении, что наступившее лето для большей части регионов России будет теплее, чем в прошлом году. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Легендарная звезда Джо Кокер, между прочим, до того, как стать всемирно известным, работал слесарем-газовщиком в родном городе и выступал по вечерам в пабах, совмещал. Ну, собственно, совмещать две профессии приходилось до тех пор, пока он не сделал кавер-версию на песню группы Beatles «With a little help from my friends». Именно тогда, в 68-м году, на него и обратила внимание публика массово. Кстати, о том, как все начиналось у самих Битлов, я собираюсь рассказать уже в эту субботу в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Там будут и каверы другие на Битлз, и много всего интересного, связанного с легендарной четверкой. Ну, кстати, сегодня, 18 июня, отмечает день рождения знаменитый экс-Битл Пол Маккартни. Пожелаем ему здоровья. Ну, а в субботу встречаемся в программе «Ю», все правильно, в 13.00 по Москве.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.

0: Первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Так, сегодня 18 июня, четверг, что там за празднички? День клубники? Хорошо, клубничка, это классно. Так, Всемирный день гармонии. Сегодня Международный день пикника. День... Ничего, пятницы не дождемся, да, пикник сегодня? День ласточек. День рождения детской коляски. День перерыва в работе. Ну, сколько? Мне прям все нравится. Что ж такое-то? Так, Международный день медитации сегодня. Да, помедитировал пару секунд. Спасибо. Чего еще сегодня? Да, такое бывает. Ой, что хочется пожелать нам всем в день недалекого будущего? Пусть недалеким будет только будущее, друзья, а все остальные пусть будут классными. Ну, вот как мы с вами. Вот слушатели Ретро-ФМ, ведущие все. Любые хорошие поводы пригодятся. Несите все, что есть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
9: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
11: Retro FM.

0: друзья, об этом поет группа Opus в самом начале Феличита на Ретро FM. Так вот, живите свою лучшую жизнь здесь и сейчас. Об этом говорю вам я. Меня зовут Нелли Рахманова, и я горячо приветствую всех, кто настроен жить жизнь, исполненную позитива и хорошего настроения. Добро пожаловать в счастливый час, час, в котором прозвучат ваши любимые композиции, а ваши любимые человечки, будем надеяться, будут передавать вам приветы, или наоборот, это будете делать вы, а может, это будет взаимный обмен приветами, что тоже очень хорошо. Так или иначе, пишите нам в социальных сетях Retro FM Казань. Вот просто заходите в интернет, набирайте Retro FM Казань и пишите во все паблики, которые там выскакивают. И также пишите в наш бот «Выбери радио». Сегодня четверг, 18 июня, отличный летний день, солнце светит, цветы цветут, птички щебечут. И вся эта красота и есть те самые счастливые моменты, с которыми просто необходимо делиться. Так же щедро, как это делает Retro FM, отдавая себя всю без остатка, отдавая вам музыку, драгоценную музыку, проверенную поколениями. Мадонна и Натали. Далее на Retro FM.
1: Феличита на Retro FM.
2: Дарите счастье.

На часах в студии 14.17. Это счастливый час на Ретро-ФМ, территория яркого летнего настроения, любимой музыки и горячих приветов и поздравлений.

Джерри Холлиуэлл добавила ярких красок в летний вайб Феличита на Ретро-ФМ, программу, где песни создают настроение. Куда отправлять ваши приветы и сообщения, я вам напомню с удовольствием. Пишите в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова, читаю все ваши сообщения и делаю это с нескрываемой радостью. Привет, Ретро-ФМ! Передаю привет в Челны Айгуль Фатаховой. Поздравления с прошедшим днем рождения. Желаю быть счастливой, любимой, оставаться красивой и самой-самой доброй на земле. Сообщение от Луизы. Привет в Казань любимому Денечке из далекого Нефтеюганска. Хорошего дня, Зай, обязательно пиши, скучаю. Читаю, потому что очень много, буквально напичкано сообщений с сердечками. 1, 2, 3, 4, 8 сердечек. Эмоции самые настоящие, но, к сожалению, сообщение без подписи. Но я думаю, до адресата оно все-таки дойдет. Боже, как это прекрасно! Сердечки, огонечки, смайлики и слова, в которых есть все. И любовь, и страсть, дружба, и внимание, доброта и красота души. Просто обязательные атрибуты для того, чтобы их транслировали в эфире Ретро-ФМ. Пишите еще. Ну а у нас Сичин, Элегия и Майкл Джексон для вашего настроения на Ретро-ФМ.

Teach In продолжили Филичита на Ретро FM. Музыки разнообразные, бесконечно любимые. Будет еще много. Будем слушать, петь, танцевать, зажигать на стихийной дискотеке Филичита, попутно передавая приветы и делиться своим вайбом с друзьями. Так вот, для них у нас есть отличный бот. Для ваших приветов есть отличный бот, который называется...

Выбери радио. Пишите и приумножайте чувства и эмоции. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам легкого летнего и вкусного четверга, потому как сегодня, 18 июня, Всемирный день клубники, Всемирный день суши, Всемирный день пикника, который, как известно, может совмещать абсолютно все от клубники до суши. День тотальной гастрономии какой-то. Но, кстати, есть еще и день устойчивой гастрономии. Вот так вот, такой вот праздник, который тоже можно отмечать сегодня. Так что вкусного вам четверга. Ну а у Retro FM для вас десерт CC Cage. Далее на Retro FM.

0: Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
6: Феличита на «Ретро-ФМ».

0: Фелічита на Ретро FM.
1: Даріть щастя.
2: Эйфель 65 в продолжении Фелічита на Ретро FM, программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Неля Рахманова, желаю вам отличного дня и волшебного, как музыка Ретро FM, летнего настроения. С удовольствием приступаю к чтению сообщений, о которых сигналит наш бот «Выбери радио». Привет Ольге Моргачевой! С долгожданным отпуском тебя, счастливой поездки и море впечатлений. Сообщение от Надежды. Здравствуйте, Ретро-ФМ, ведущие слушатели. Хочу передать привет своим девчонкам Алисе и Сайоре. Вы большие молодцы. Пожелать отличного рабочего дня всем и большой удачи во всех делах. Подпись Амина. Спасибо за сообщение, друзья. Большой пламенный привет вам от Ретро-ФМ и его ведущих. И большое hello от любимых исполнителей. Группа Joy и песня Hello далее на Ретро-ФМ.

0: финале Феличита на Ретро-ФМ. Огромную благодарность и признательность всем причастным выражаю искренне и от души. Ваша обратная связь – это нечто потрясающее, друзья. Чудесного вам дня желаю и легкого летнего вайба. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно. Как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
13: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 0925.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Снова вместе мы и четверг. Четверг, конечно, не пятница, друзья, понимаю, но тоже неплохо, согласитесь. Это группа «Мираж» на Ретро FM в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Бонни», Леонид Агутин и Стинг.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро FM.
2: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
4: 12+.

0: Помните, да, анекдот, когда жена говорит мужу: дорогой, я буду делать тебя счастливым. А он ей отвечает: ну что ж, милая, мне тебя будет очень не хватать. Да, понятие счастья у всех у нас разное. И это, наверное, тоже неплохо. В Москве 16:30. С новостями на РЕТ-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Семейная демографическая политика – одна из самых значимых и долгосрочных задач развития России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет не только о совершенствовании отдельных мер поддержки, но и о формировании целостной системы, которая сопровождает семью на разных этапах жизни. В Беларуси будут запрещены поездки детских групп за рубеж без разрешения и госнадзора. С поручением выступил глава республики Александр Лукашенко. Также он заявил, что ждет честного ответа от Украины по атаке под Брянском. Напомню, накануне под удар ВСУ попал автобус, в котором находились участники детской футбольной команды и ученики студии танцев, которые ехали на отдых в Геленджик. Лукашенко призвал расследовать атаку под Брянском вместе с Россией. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились укреплять диалог по вопросам безопасности. Это необходимо для эффективного противодействия возникающим вызовам. Главы делегаций саммита приняли Казанскую декларацию. В ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике. Также в Казанской декларации перечислены сферы сотрудничества, включая энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт, логистику и другие. В МИД Швейцарии подтвердили, что переговоры между США и Ираном пройдут там в предстоящую пятницу. Сегодня Соединенные Штаты и Исламская Республика сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум США историческим. Число студенческих семей в России за последний год увеличилось в 2 раза. Сейчас их насчитывается более 60 тысяч. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, в правовое поле ввели понятие «студенческая семья». Почти в 10 раз выросли декретные выплаты для мам студенток. А для таких семей с детьми закрепили приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. И о валюте: на этот четверг доллар 72.75 рубля, евро 84.34 рубля. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

простой паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: любого утра это хотя бы осознание и примирение с тем, что надо вставать на работу. Ну, а если хочется выполнять по утрам задачу максимум, то есть уже вставать с хорошим настроением, тут уж без первой смены, друзья, сами понимаете, никак не обойтись. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет эстрадный певец Авраам Руссо. Не проспите, не пропустите. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Отпуск, друзья, в очередной раз понял, как же хорошо все-таки иметь дачу. Утром выбежал в огород, вечером заполз обратно, но зато все made in огород. Ну, у них вот made in Италия, это Рики и Повери на Ретро-ФМ в 15:56. Меня зовут Антон Веселов, всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уоу, Суперстроит, строит для чемпионов. Уоу, Суперстроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Ну, если шагать, то сразу в отпуск. Ну, хотя бы в пятницу. 16.16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Игорь Иванов и группа Secret Service. Уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: если тянет танцевать, то зачем сдерживаться, друзья? Тем более, что рабочий день подходит к концу. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Главы делегации саммита России и АСЕАН приняли Казанскую декларацию. В документе закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В АСЕАН входят 11 стран, включая Бруней, Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что центр мирового развития давно переместился из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. На восстановление судоходства через Ормузский пролив после снятия блокады могут уйти недели. Скопление судов, логистические и безопасностные вопросы остаются нерешенными. Операторы, портовые власти и энергетические компании находятся в режиме ожидания. Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и снятие морской блокады. Наиболее вероятен поэтапный сценарий восстановления движения с участием Ирана и Омана. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал драйверы креативной экономики в России. Среди них программное обеспечение, реклама и гастрономия, а также исполнительские искусства, архитектура и урбанистика. По итогам прошлого года вклад креативных секторов в ВВП страны составил 4,2%. Правительство планирует увеличить их долю до 6% к концу этого десятилетия. Российские аграрии сократили закупки сельхозтехники, но резко нарастили спрос на запчасти. Об этом сообщил директор департамента Минсельхоза.

При этом растет спрос на технику с автопилотированием и беспилотники до 30 тысяч единиц по плану. И стилисты назвали самую трендовую женскую обувь этого лета. Это модели с цветочным принтом, которые оживляют простые образы и добавляют романтики. Также в фаворитах остается открытая носовая часть. Классические босоножки с тонкими ремешками и шлепанцы на каблуке делают образ легче. Такая обувь хорошо сочетается как с джинсами, так и со строгими классическими нарядами. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 72 рубля и 75 копеек. Евро находится на отметке 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: А я вот точно знаю, для чего к нам по воскресеньям приходят дорогие гости. Чтобы оставить у нас деньги. Да вот такие вот у нас дорогие гости. Это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и иногда смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцин. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно точно не будет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Технической от Модельной до площади Вахитова, на улице Назарбаева от площади Вахитова до Салимжанова и на улице Даурской от Хади Такташа до Павлюхина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Так кто еще не замерз в Центральной России? Есть такие, да? Лето нынче не жаркое, но зато малоснежное, согласитесь, это уже неплохо. 16:55 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой Retro FM. Это Electric Lights Orchestra закрывает этот музыкальный час. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro-FM.
3: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода. На Retro-FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
12: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Девушки, помните, если на первое свидание вам нечего надеть, то это даже может быть и плюс. Ну, по крайней мере, в наших глазах, глазах мужчин, даже не сомневайтесь. 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ. Группа «Старшип» Андрей Губин и «Эрапшн».
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Разгулялась волна.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: В мире есть три вещи, которые нельзя остановить. СМС-ка, отправлена не той девушке, открытый пакетик семечек и группа старшип. Их никто, ничто не остановит. Ну, по крайней мере, в этой песне так они о себе говорили.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63,6. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передает ТАСС. В этом году основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. По данным Минцифры Республики Татарстан, в регионе с сентября текущего года стартуют кружки по искусственному интеллекту в школах и колледжах. В них задействуют 239 школьных учителей и 100 преподавателей колледжей, прошедших конкурсный отбор. В школах кружки охватят более 3500 учеников 5-8 классов. На начальном этапе работа с нейросетями, в 7 классе создание собственных ИИ-агентов. В колледжах обучение пройдут 1500 студентов, пишет Татцентр. В Казани на бульваре по улице Серова стартуют бесплатные занятия по основам русского жестового языка. На встречах участники освоят базовые навыки общения, а также узнают об особенностях взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми. Занятия запланированы на 20 и 27 июня. Начало в 12 часов. Нужна предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани в это воскресенье, 21 июня, в парке «Черное озеро» пройдет юбилейный городской фестиваль «Благотворительная регата». В ходе мероприятия состоится презентация арт-буйков, выступления профессиональных спортсменов, а также тематические лекции и мастер-классы. Все вырученные в этот день средства перечислят в благотворительный фонд «Добрая Казань», сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Вообще, сегодня день рождения у другого классика, у Пола Маккартни, друзья. И мне кажется, это отличный повод поговорить о Битлз. Ну, собственно, в субботу и поговорим. Юрий Гурьянов расскажет нам все о великом квартете. Возьмет пластинки старые, поставит нам какие-то песни, возможно, что-то оригинальное. И уж расскажет нам такое, чего точно нет в словарях музыкальных. В общем, программа «Ю», друзья, с часу дня. И узнаем все про квартет «Битлз». Не сомневайтесь, не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 9 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Технической от Модельной до площади Вахитова, на улице Назарбаева от площади Вахитова до Салимжанова и на улице Даурской от Хади Такташа до Павлюхина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Сколько опытом не делись, он только прибавляется. Вот поделился с нами Дитер Болин тем, как нужно подкатывать к дамам. Ну, нужно, в частности, хвалить размеры своей кровати. Не знаю, честно говоря, опыт сомнительный. Ну, кто же вас... Ну, он-то классник, верить можно. 17.56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшник 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
6: В центре планирования имплантации зубов Анатомия Улыбки до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
9: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Ну, я вам так скажу, вот завтра, в пятницу, примерно вот в это же время, жизнь действительно превратится в настоящий большой карнавал. Пятничное карнавальное настроение будет царить. Ну, а пока готовимся к карнавалу 18-15 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Пресняков, Backstreet Boys и дуэт Roxette уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну, действительно, неважно, короткая песня или длинная. Главное, что про море. Это Владимир Пресняков был у нас только что.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции, пишет парламентская газета. Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. В Татарстане на запуск факультативных занятий по естественным наукам для учеников 5-8 классов в рамках проекта «Физико-химический прорыв» выделили 44 миллиона рублей. Средства пойдут на углубленное изучение естественных дисциплин и развитие прикладных навыков у школьников. Проект рассчитан на 2 этапа и стартует в текущем году, пишет Татцентр. В Казани открыт набор в школу городского садовника. На курсе из 6 теоретических и практических занятий горожане будут изучать особенности ухода за зелеными насаждениями в общественных пространствах. Первая встреча пройдет 20 июня на бульваре Акча-Чакляр. 27 июня участников проекта будут ждать на бульваре Фестивальной. 4 июля в Парке Победы, а 18 и 25 июля в Горкинско-Метевском лесу. Заключительная встреча состоится 1 августа в парке «Черное озеро». Начало занятий в 12 часов, сообщает портал мэрии Казани. В Казанском парке Елмай с 23 июня по 2 июля пройдет театральная лаборатория для подростков. Ребята смогут освоить основы сценического движения и пластики, а также поработать над голосом и техникой речи. Для того, чтобы стать частью театральной команды, подросткам от 13 до 18 лет необходимо заполнить анкету на официальном сайте дирекции парков и скверов города. Заявки принимаются до 20 июня включительно, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: А завтра, друзья, с утра пораньше не забудьте включить первую смену на Retro FM. С 7 до 11 вас ждут игры с призами, новости, тем для обсуждения, шутки от Саши Светловой, Рит Субботина и любимая музыка. А еще именно завтра, в пятницу, в гости в первой смене придет эстрадный певец Авраам Руссо. Не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Технической от Модельной до площади Вахитова, на улице Назарбаева от площади Вахитова до Салимжанова и на улице Даурской от Хади Такташа до Павлюхина. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Знаете такую примету, друзья? Если фотоальбомчик маленький, тоненький, а фотография всего одна и страшненькая, это паспорт. Вот, кстати, по паспорту он Роберто Дзанетти, а вообще все мы его знаем под именем Саваш. Саваш на Ретро FM, 18:55. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Далее на Ретро FM встречайте Тимур Скалова буквально через несколько минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: У АО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань». Общей площадью 115 квадратных метра. Под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
12: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
13: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
17: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
18: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Quando amor es sinva. Когда любовь уходит, приходит другая любовь. Так что особо переживать по этому поводу не стоит, друзья. Все происходит в нашей жизни так, как и должно происходить. Альбана и Рамина Пауэр только что, как всегда, о любви поет итальянская парочка. Ну и подхватит эту тему уже скоро Наталья Ветлицкая и Чак Берри. И я, Тимур Соколов, также с любовью к вам на Ретро-ФМ до полуночи. Всем привет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чулетечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
18: Ретро-ФМ.

0: все-таки удивительная вещь. Музыка, благодаря ей можно вот так взять и среди рабочей недели, пасмурной рабочей недели, оказаться там, где вечное лето и океан, словно парное молоко. Реке Повери подарили нам возможность побывать в Акапулько, пусть даже мысленно, но зато приятно. Возвращаемся в реальность. 19:30 в Москве. С новостями к этой минуте Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума планирует принять закон о поддержке Почты России до конца весенней сессии. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Законопроект обсудят на Совете Госдумы 22 и 23 июня, рассмотрят в первом чтении. Володин подчеркнул, что почта – стратегическое предприятие, решающее важные социальные задачи. Более 30 миллионов граждан в малонаселенных пунктах получают через нее доступ к товарам и услугам, а свыше 8 миллионов – пенсии с доставкой на дом. При этом в работе накопилось много проблем. Низкие зарплаты, нехватка почтальонов и закрытие отделений. Сейчас временно не работает почти каждое шестое. Россияне стали меньше бояться звонков мошенников после введения обязательной маркировки вызовов, показало исследование сервиса IP-телефонии. С начала весны доля маркированных вызовов от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Только 6% опрошенных не доверяют маркировке, 1% считает ее бесполезной. Почти треть респондентов отвечают на такие звонки спокойнее, зная, кто звонит. А 19% готовы общаться с большей радостью, если звонок связан с ранее оставленной заявкой. В России за последний год снизилась текучесть кадров после рекордных показателей 23-24 годов. Работодателя менял примерно каждый третий сотрудник. На фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась, и возможности для смены места работы стало меньше. По итогам прошлого года коэффициент найма упал с 32 до 29%, а затраты на поиск и удержание сотрудников и экономические последствия противоречивы. Люди не ищут более производительные рабочие места, что не способствует росту эффективности. Аномальная жара накроет ряд регионов России в июле. Жара доберется до Мурманской области, Северо-Архангельской области и восточных районов Карелии и Дагестана. Также температура выше нормы ожидается в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской и Камчатской областей. А вот холоднее обычного будет на востоке Ненецкого округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Волгоградской, в Кировской и Свердловской областях, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском. И суперкомпьютер «Опта» назвал сборную Франции новым фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. Шанс французов, обыгравших Сенегал со счетом 3-1, оцениваются в 15,73%. На втором месте англичане, дали аргентинцы и испанцы. Перед турниром главным фаворитом считалась Испания, но она завершила первый матч нулевой ничьей с Кабо-Верде. Напомню, турнир впервые проходит с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек. Евро 85 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

0: Color of the Night. Надеюсь, все мы знаем, да, что даже в самые темные ночи всегда найдется место для ярких и светлых чувств. Собственно, об этом нам в очередной раз напомнила Лорен Кристи. Ну, а я напоминаю, друзья, что в это воскресенье нас ждет увлекательное шоу «Дорогие гости», участником которого в этот раз станет актер театра и кино, каскадер наш российский Жан-Клод Ван Дам, Роман Курцин. Не пропустите, в 13:00 будет интересно. Ну и не забудьте задать ему свой вопрос, за который, кстати, можете получить деньги. Как это сделать, читайте на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Stars on 45 from the Beatles 2. Кстати, сегодня день рождения отмечает Пол Маккартни. 84 года исполнилось одному из участников ливерпульской четверки, так что наши поздравления. Ну и, кстати, классная новость имеется для всех фанатов этого коллектива. В эту субботу мы приготовили для вас кое-что интересное.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Летние скидки в «Яхонт» до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с «Яхонт».
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Вечеринка «Ретро-ФМ».
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка «Ретро-ФМ».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Поскольку с четверга на пятницу, как известно, сны вещи, решил ради интереса узнать, к чему снятся яблоки на снегу. Но вот прям такой трактовки, чтобы на снегу в сонике не нашел. Поэтому просто яблоки. Если вам сегодня приснятся, знайте, что это хороший сон, и сулит он благополучие и достаток. Ну и спасибо Михаилу Муромову за то, что дал нам возможность обратиться к этой теме. Далее давайте посмотрим, что у нас наяву будет твориться. А наяву у нас группа «Антика» и команда «Pet Shop Boys» в ближайшем будущем. И этот прогноз, будьте уверены, сбудется 100%.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: После этой песни хочется пожелать всем, чтобы на вашем жизненном пути, друзья, всегда встречались только хорошие люди. И пусть сегодняшний вечер принесет вам только приятные знакомства. Ну а знакомить нас с актуальными новостями будет Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, добрый вечер, всех приветствую. Владимир Путин на саммите в Казани обсудил экономику с премьером Таиланда, отметив рекордный рост взаимного товарооборота. Только за первый квартал этого года он вырос на 26%, а по итогам прошлого года превысил 1 миллиард 700 миллионов долларов. Президент подчеркнул, что значительный потенциал сотрудничества есть в энергетике, логистике, агропроме и инвестиционной сфере. Продвижению в этих направлениях будет содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой в Кремле планируют активизировать. Анкара вновь предложила свою площадку для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом глава турецкого МИД заявил на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что Турция готова принять новый раунд контактов по Украине. Напомню, что несколько раундов переговоров уже проходили в Турции ранее. Сейчас, как заявили в Москве, этот вариант вновь на повестке дня. Остается ждать реакции Киева на это предложение. Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Мария Захарова заявила, что речь идет не о хулиганстве, а о целенаправленной атаке на общую историческую память и надругательстве над Великой Победой. Дипломат выразила недоумение тем, что официальный Ереван предпочел отмолчаться вместо того, чтобы решительно осудить инцидент. В МИД России надеются, что виновник будет найден и понесет заслуженное наказание. Пользователи операционной системы Windows предупреждают о новом криптовалютном вирусе Clipper, который распространяется через USB-флешки. Как сообщили Microsoft, программа заряжает компьютер через вредоносный ярлык, после чего сканирует подключенные накопители и создает свои копии вместо настоящих документов. Вирус постоянно следит за буфером обмена и подменяет скопированные адреса криптокошельков на адреса мошенников. Также он способен воровать пароли и сид-фразы для доступа к кошелькам. И в Рязанском Кремле археологи сделали любопытную находку – монету возрастом около 600 лет с уникальным изображением, напоминающим звериную мордочку или человеческую личину. Такие деньги в народе прозвали мордками, а их чеканили в конце 14-го – начале 15 века во времена правления князя Олега Ивановича. Знак тамги отчетливо виден на новой находке, и теперь ее предстоит детально изучить историкам. Раскопки в Кремле стартовали 3 дня назад. В них участвуют сотрудники музея-заповедника и студенты Рязанского госуниверситета, а также волонтеры. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 36 копеек. Евро 85 рублей и 3 копейки. Это пока что все. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Думаю, ни для кого не секрет, что из созвучия английского названия «Stumbling», с русской фразы, эту песню в народе часто называют «Сто балерин». А вот как называли группу «Битлз» в самом начале ее становления, узнаем с вами в эту субботу в программе «Ю» в 13.00 на Retro FM. Не пропустите.
1: Реклама. «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
11: Слышишь этот ритм?
12: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
13: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: Ретро FM. I love

0: Отличная новость для фанатов Элтона Джона. Недавно всемирно известный певец сообщил, что закончил запись сольного материала. И, по его словам, новая пластинка получилась...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот так с легкой руки группы «Мастер Бой» меланхоличная испанская баллада превратилась в зажигательный танцевальный хит. «Поркет вас» для вас на Retro FM. Далее здесь Рики Мартин, Шер и Джипси Кингс. Ну а еще главный Сеул всей Руси зажжет, как всегда, не по-детски, Олег Газманов. Через пару минут.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
1: 15+.
4: RetroFM – лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Нет, Hell нам не нужен, нам нужен только Heaven. Сиси Кейдж на вечеринке Retro FM. Танцы до полуночи продолжаются. Всем, кто любит зажигать и получает от этого настоящее удовольствие, пламенный привет. Далее здесь Гала и Никита, а еще и Севентин, и я, Тимур Соколов. Всем привет.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Do you remember? September называется сие музыкальное творение. До сентября еще, слава богу, долго. Лето у нас в самом разгаре, как и вечеринка ретро-ФМ. 21.56 уже в столице. Продолжим танцевать под живой уникальный микс в новом музыкальном часе. Далеко не уходите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: The Heat is on. И это абсолютно точно жарко на нашем импровизированном танцполе. А будет еще жарче, друзья, потому как впереди нас ждут настоящие суперхиты. Летят русского размера, плач, любовь от Андрея Губина. Ну и, конечно же, не обойдется без Макарены. Куда без нее, тем более на вечеринке Ретрефа. Продолжаем танцевать. С вами Тимур Соколов. Всем привет.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Да-да, это приятное напоминание нам о том, что впереди еще Friday Night, но и вечер четверга. Не будем списывать со счетов. Наша припати перед пятничной вечеринкой продолжается. Впереди Dancing Queen от Аббы. Также споем «Мальчик хочет в Тамбов» вместе с Муратом Насыровым. Ну и как следует зажжем под Коко Джамбо.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
10: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: отличные новости для фанатов Бритни Спирс. Артистка на днях подтвердила планы возобновить концертную деятельность вне Соединенных Штатов Америки, так что, кто знает, может, и к нам в гости когда-нибудь да приедет. Ну а пока вот, You Drive Me Crazy, нетленочка от всемирно известной блондинки в финале часа. 22.56 в Москве. Отправляемся в новый музыкальный, где нас ждет продолжение вечеринки Ретро-ФМ, так что будьте рядом.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уоллс строит, строит для чемпионов. Уоллс строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
6: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

И теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной? Вы готовы? Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, несдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи. Скорпионы, козероги, раки, дузницы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со

Сибири, Кавказа и Молдовы. Так давайте же сорвем грани железные оковы. Вы готовы петь со мной? Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы?

Бакара, Sorry, I'm a lady. Настоящая леди, как известно, всегда знает, что делать с проблемами. Она просто ставит их на паузу и идет танцевать под лучшие диско-хиты на вечеринке Ретро FM. Сразу три прекрасных леди появятся здесь совсем скоро. Сандра, Кайли Минок и Аня Плетнева из группы Винтаж. Ну а у них на разогреве выступит сам Том Джонс, который, собственно, и представит их своим хитом «She's a Lady».

0: Кто бы что ни говорил, я буду жить, я буду жить. Ну, примерно так переводится песня «I Will Survive» от Глории Гейнер. Ну, а мы с вами, друзья, будем не просто жить, а еще и зажигать под живой уникальный микс танцевальной музыки на вечеринке Retro FM, которая продолжается, и впереди у нас песенка про «Там, только там» от «Блестящих», ну и ковбойский хит «Cotton Eye Joy» от «Rednecks». Ох, и горячо будет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе. Каждый день
3: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: уверен, Sunshine Day ожидает всех нас завтра. Ну, а прежде будет ночь, друзья, которую с вами проведет Илья Глебов. А я, Тимур Соколов и вечеринка RetroFM. На этом с вами прощаемся. До завтра. Всем пока и нескучной ночи.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

самая трогательная песня из всех на свете. Саманта Фокс и ее «Трогай, дорогой друг, меня». Дальше на РФМ Хулио Иглесиас, Алсу и Моден Токен через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 016 столицы.

0: все, что захочешь, все, что захочешь, я сделаю. Сделаю это исключительно для тебя. Ну, не мужчина, а сказочный принц Брайан Адамс на Ретро FM через пару минут. Пати Райан, Джилла и группа «Комбинация». 0:42 в столице. Каждой девушке такого принца, ну, по крайней мере, в сон, что ли.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро FM».

Потирая настойчивое предложение остаться на всю ночь. Ну, собственно говоря, извините, но я к Потирая присоединюсь. Давайте-ка останемся вместе на всю ночь. 056 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Это Ретро-ФМ и ваша любимая музыка.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ой, думаю, что ни одна Наташка в этот момент прямо немножечко так вот вздрагивает, потому что, ну, надоело, что тебя все время дергают за косу. Час 17 в столице, никто ничего не дергает, только слушаем любимую музыку. На Red FM Балтимора, Игорь Иванов, Полис, через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Игорь Николаев и его вариант дня рождения. Ну, я не знаю, с одной стороны, он говорит, что это грустный праздник, с другой стороны, говорит, что улыбнись, мол, улыбнись и не грусти. Будем как-то с этим вариантом думать. Час 42 в столице, через пару минут Фредди Меркури, Андрей Миронов и Скорпионс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

этот самый скороговорный вариант Фредди Меркьюри, когда ты вдруг вот пробуешь повторить, что он говорит, у тебя никогда не получается повторить, но все равно приятно. Час 55 в столице, лучшая музыка на Ретро-ФМ для вас. Здесь это точно всегда приятно.

0: 22.42 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Фиби Кейтс, Род Стюарт и Ласковый май. Буквально через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

ты меня поцелуешь один раз, я тебя дважды. Вот такая вот, понимаете, арифметика. Фиби Кейтс и ты да я, да мы с тобой. Совершенно своевременно. 2:56 в Москве. Это РТФМ и ваша любимая музыка. Слушаем и занимаемся своими делами.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.